3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром до плюс 12. Возможен дождь, ветер западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Впервые в своей истории Брянская область принимает первенство и чемпионат Центрального федерального округа по конному спорту. Состязания, в которых соревнуются 60 пар всадников из Москвы, Калуги, Твери, Курска, Орла, Смоленска и Подмосковья, сегодня определят сильнейших. В первый день соревнований, напомню, участники состязались в спорте высших школ. Накануне прошла дисциплина кросса, а сегодня, в заключительный день соревнований, участники определят сильнейших в конкурсе преодоления препятствий высотой до 115 сантиметров. Также состоится закрытие и торжественное награждение победителей. Победителей и призеров. Соревнования проходят в Навлинском районе на территории конно-спортивного комплекса «Журавка». Брянские атлеты успешно выступили на открытом чемпионате Европы, который является отборочным турниром для Olympia Pro Powerlifting. Брянские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты. Так, Сергей Белохонов, выступая в многослойной экипировке, выжил 320 килограммов в жиме лежа в весе 88 килограммов, несмотря на травму кисти, и таким образом квалифицировался на престижные соревнования в Соединенных Штатах. Другой брянский атлет Сергей Сычев также показал впечатляющий результат, выжив 205 килограммов без экипировки при весе 82,5 килограмма. Он занял первое место в личном зачете и второе в абсолюте, что и обеспечило ему квалификацию на Олимпия Про. Таким образом, спортсмены из Брянска продемонстрировали высокие спортивные достижения и стали гордостью региона. Брянские армрестлеры привезли бронзу открытого кубка Тульской области. Турнир объединил опытных спортсменов из различных регионов. Сильную конкуренцию брянцам составили хозяева площадки – тульские рукоборцы. Несмотря на серьезное сопротивление соперников, брянские спортсмены продемонстрировали отличную технику, выносливость и стальной характер. Успешные выступления в личном зачете позволили команде набрать достаточное количество очков. В итоге брянские армрестлеры уверенно вошли в тройку лидеров общекомандного зачета, уступив только хозяевам еще одной команде. Брянские теннисисты завоевали награды на турнире «Севастопольский вальс». Представители брянской спортшколы «Горизонт» отличились в парном разряде. Второе место заняла Варвара Ковалева в паре с Дарьей Душкиной. На третьем месте оказалась Мария Дущак в паре с Лилией Пескун. Напомню, на старте лета Брянск примет всероссийские соревнования по теннису «Хрустальный мяч». В турнире, который состоится в теннисном центре «Брянск», сыграют сильнейшие спортсмены страны в возрасте до 17 лет. Победителей определят в одиночном и парном разрядах. Брянские «Динамовцы» сыграют против одноклубников из Владивостока. В ближайшую субботу подопечные Андрея Кончельскиса дома проведут матч 16-го тура второй лиги А и сразятся с футбольным клубом «Динамо Владивосток». Дальневосточная команда на данный момент занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. Поединок первого круга, который проходил для брянцев в гостях, завершился, напомню, крупной победой «Динамо Владивосток» со счетом 4-0. Встреча 16-го тура состоится на брянской площадке. Начало матча в 7 часов вечера. Для лиц старше 6 лет. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром до плюс 12. Возможен дождь, ветер западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

съем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

звезды. Быть может, это ветер их унес. Как знать, но только в воздухе морозном остались только дырочки от звезд. Им больше не хотелось притворяться, что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром до плюс 12. Возможен дождь, ветер западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 3 миллионов квадратных метров жилья построено в Брянской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» за последние 5 лет. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, к 2030 году планируется ввести еще столько же. По словам главы региона, при этом важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель брянского субъекта федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено порядка 475 миллионов рублей. Это строительство, реконструкция, капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях, в том числе сети воды и теплоснабжения, артезианские скважины, насосные станции и водонапорные башни. Добавлю, в настоящее время в поселке Сивень Брянского района возводится детский сад на 60 мест. Завершить объект планируют в нынешнем году. Еще один проект реализуется на улице Бурова в Бежецком районе Брянска. Здесь предусмотрено строительство детского сада на 340 мест, ввод которого намечен на будущий год. В Брянской области реализуется более сотни федеральных и региональных мер поддержки участников специальной военной операции. Работает программа «Брянские герои», оказывается всесторонняя медицинская помощь, это касается и реабилитации. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной задачей в настоящее время является оказание помощи защитникам Родины вновь адаптироваться к мирной жизни. Сейчас существует запрос на грамотных управленцев. В стране и Брянской области необходимы люди, которые будут работать на самых различных позициях в органах власти и таким образом служить народу. По словам главы региона, это сложный и ответственный этап. Егор Ковальчук заверил, правительством Брянской области, а также всеми профильными министерствами и ведомствами будет сделано все возможное, чтобы меры поддержки оказывались незамедлительно. С этой целью предстоит донастроить соответствующие механизмы. В Российском министерстве иностранных дел заявили, полное игнорирование происходящего с точки зрения тех циничных подходов НАТО и стран Запада, которые Москва наблюдает, послужили главным аргументом при принятии решения Москвы нанесения систематических ударов по Киеву. Кроме того, в Российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, отсутствие предпосылок для стратегического диалога и медленный прогресс в нормализации дипломатических отношений. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, давить на Россию бесполезно, договариваться страна всегда готова. Российский президент акцентировал, мир нуждается в России, и Запад не может этого изменить. Президент напомнил, бесчисленные санкции так и не смогли сделать Российскую Федерацию изгоем в экономической и политической мировых системах. Волна повышения пенсионных выплат накроет некоторые категории россиян уже с 1 июня. Прибавку получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, а также те, кому в том же месяце впервые установили первую группу инвалидности. Улучшат свое материальное положение пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Они также смогут оформить дополнительную выплату к фиксированной части пенсии. Прибавка ждет и пенсионеров, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и продолжают трудовую деятельность. Работающие пенсионеры, уволившись в мае, дождутся перерасчета с учетом всех пропущенных индексаций. После увольнения он производится без необходимости личного обращения. Сведения поступают в социальный фонд от работодателя по межведомственным каналам и обновленные начисления перечисляются со следующего месяца. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 67 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 30 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 17 градусов тепла. Атмосферное давление – 730 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – около 7-9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: а вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

путь. Это страсть. Страсть. Это...

You want the whole one, not on strike, but I'm a

0: Конец связи. Конец связи. Конец связи. Конец связи.
1: Реклама.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха до плюс 13. Возможен дождь, ветер западный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: география нашей меньшей и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Беготня, день ото дня, на дорогах запах.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы улучшения жилищных условий, развития уличной сети и повышения безопасности дорожного движения обсудили в правительстве Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в этом году благоустраивается 34 общественных пространства. На это выделено более 300 миллионов рублей. 29 мая будет заключен контракт по самому крупному объекту программы – парку Олимпийский в Володарском районе Брянска. Остальные объекты находятся в процессе контрактации. По словам главы региона, на реализацию трех проектов-победителей в 10-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды предусмотрено свыше 278 миллионов рублей. В Брянске начинается подготовка к новому отопительному сезону. С первых дней лета к выполнению всех необходимых технологических мероприятий приступают поставщики коммунальных услуг и управляющие компании. Отмечается, в рамках национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» городскими властями заключены контракты на капитальный ремонт и строительство муниципальных объектов тепло- и водоснабжения. Соответствующие работы пройдут в том числе и в поселке Белые берега. Будет отремонтировано почти 2500 метров бордовического водовода. Ранее сообщалось, несмотря на мороз и обилие снега, минувшая зима прошла без серьезных аварий. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 2700 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями оперативно устранялись возникающие ситуации, что и позволило предотвратить перебои с отоплением. Добавлю, в правительстве России ранее отметили важность обеспечения теплом и водой жилых объектов и организаций наиболее пострадавших населенных пунктов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, для чего в Брянской области были приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. В Кремле назвали проявление неонацизма на Украине опасным для Европы. Москва заявляет, удары украинскими беспилотниками по мирным объектам в России не являются военными действиями, а лишь демонстрируют сущность киевского режима. Комитет Государственной Думы подготовит обращение к парламентам других стран из-за теракта в Луганской Народной Республике. Напомню, ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, Россия начинает последовательно наносить системные удары по военным промышленным предприятиям в Киеве, включая те, где создают беспилотники, используемые киевским режимом при содействии специалистов из стран НАТО. Добавлю, Владимир Путин заявил, ситуация на фронте для вооруженных сил Украины, а также дезертирство становятся катастрофическими. Российский президент отметил, верхушка киевского режима разворовывает западную помощь, вплоть до военного имущества, необходимого украинским солдатам, а затем ударами по гражданским объектам России пытается отвлечь внимание от своих проблем. Владимир Путин заявил, преступление против человечности – единственный вид правонарушений, к которым не должен применяться принцип о сроке давности, а во всех остальных случаях он необходим. Президент отметил, срок давности – это институт, призванный защищать интересы государства и общества, но если он вообще не применяется, то это вступает в противоречие с интересами и государства, и самого общества. Он также напомнил, в России обсуждается установление срока давности по приватизационным сделкам и отметил, что постараются ускорить принятие решений по данному вопросу. Ранее сообщалось о законопроекте разработанным Минэкономразвития по срокам давности и порядку их исчисления при оспаривании сделок о приватизации. Документ был согласован с Минфином и Минюстом и внесен на рассмотрение правительства, согласно которому подать иск об отмене решения о приватизации можно будет в течение 10 лет. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 67 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 30 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 17 градусов тепла. Атмосферное давление – 730 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – около 7-9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: 28 мая, 17:00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев. А также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87,9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
2: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Здравствуйте все, кто не вписан в огонь общей судьбы под названием «Вонь».

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха до плюс 13. Возможен дождь, ветер западный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
2: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
3: И в любое время на сайте губерния.тв
2: 6+.
4: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 327104.
5: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм и забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков вместе и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
7: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
10: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
11: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
14: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
13: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
15: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости. Вижу селфи на трассе. Вижу внезапный звонок на повороте. Вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
16: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Покоя горожане, мол, 100 лет стоит пустой. И не пугает нечисть крест, для иконы нету места.

0: Авторадио.
1: В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени взбьюши. Он очень добрый был и крепкий монах.

0: два радио. В городе партизанской славы 8 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 3 миллионов квадратных метров жилья построено в Брянской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» за последние 5 лет. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, к 2030 году планируется ввести еще столько же. По словам главы региона, при этом важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель брянского субъекта федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено порядка 475 миллионов рублей. Это строительство, реконструкция, капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях, в том числе сети воды и теплоснабжения, артезианские скважины, насосные станции и водонапорные башни. Добавлю, в настоящее время в поселке Сивень Брянского района возводится детский сад на 60 мест. Завершить объект планируют в нынешнем году. Еще один проект реализуется на улице Бурова в Бежецком районе Брянска. Здесь предусмотрено строительство детского сада на 340 мест, ввод которого намечен на будущий год. В Брянской области реализуется более сотни федеральных и региональных мер поддержки участников специальной военной операции. Работает программа «Брянские герои», оказывается всесторонняя медицинская помощь, это касается и реабилитации. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной задачей в настоящее время является оказание помощи защитникам Родины вновь адаптироваться к мирной жизни. Сейчас существует запрос на грамотных управленцев. В стране и Брянской области необходимы люди, которые будут работать на самых различных позициях в органах власти и таким образом служить народу. По словам главы региона, это сложный и ответственный этап. Егор Ковальчук заверил, правительством Брянской области, а также всеми профильными министерствами и ведомствами будет сделано все возможное, чтобы меры поддержки оказывались незамедлительно. С этой целью предстоит донастроить соответствующие механизмы. В Российском министерстве иностранных дел заявили, полное игнорирование происходящего с точки зрения тех циничных подходов НАТО и стран Запада, которые Москва наблюдает, послужили главным аргументом при принятии решения Москвы нанесения систематических ударов по Киеву. Кроме того, в Российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, отсутствие предпосылок для стратегического диалога и медленный прогресс в нормализации дипломатических отношений. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, давить на Россию бесполезно, договариваться страна всегда готова. Российский президент акцентировал, мир нуждается в России, и Запад не может этого изменить. Президент напомнил, бесчисленные санкции так и не смогли сделать Российскую Федерацию изгоем в экономической и политической мировых системах. Волна повышения пенсионных выплат накроет некоторые категории россиян уже с 1 июня. Прибавку получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, а также те, кому в том же месяце впервые установили первую группу инвалидности. Улучшат свое материальное положение пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Они также смогут оформить дополнительную выплату к фиксированной части пенсии. Прибавка ждет и пенсионеров, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и продолжают трудовую деятельность. Работающие пенсионеры, уволившись в мае, дождутся перерасчета с учетом всех пропущенных индексаций. После увольнения он производится без необходимости личного обращения. Сведения поступают в социальный фонд от работодателя по межведомственным каналам и обновленные начисления перечисляются со следующего месяца. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 67 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 30 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 17 градусов тепла. Атмосферное давление – 730 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – около 7-9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
6: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается искрометная история о любви. Спектакль «Моя последняя любовь», который состоится 6 июня в концертном зале «Дружба». В постановке примут участие брутальный Максим Дрозд, блистательно играющий сразу две роли. Также изысканная и утонченная Анна Чурина, которая покоряет зрителей своей красотой и талантом. И актриса Надежда Словецкая. Казалось бы, что главные герои не могли встретиться и уж тем более полюбить друг друга. Он и она – люди из абсолютно разных миров. Она богата, он нет. Но выясняется, что у них появляется возможность сорвать большой куш. И по всем законам литературного жанра судьба предоставит им выбор – деньги или любовь. Героям предстоит принять трудное решение. Невероятный сюжет, наполненный юмором, танцами и красивой музыкой, не оставит никого равнодушным. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха до плюс 13. Возможен дождь, ветер западный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Вот, платье надела красиво. Красная жемчуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Друзья, лето на носу. Наступает период, когда хочется сбросить с себя лишний груз проблем и укатить куда-нибудь вдаль за новыми впечатлениями. И вот ровно тут, прямо с первых слов, вам напоминание. Есть несколько строгих правил, которые стоит помнить абсолютно всем автолюбителям летом. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Перво-наперво, друзья, ну пора бы уже переобуться, да? Зимняя резина – это не шутки, особенно в летнюю, жаркую, знойную, палящую погоду. Она сделана из мягкого материала, который солнце просто плавит. Из-за этого тормозной путь автомобиля увеличивается на целых 4 метра. Представьте, насколько это опасно. Машина становится менее управляемой и хуже слушается руля. Плюс ко всему, бензина будет уходить значительно больше. А еще зимняя резина летом стирается достаточно быстро. В худшем случае вообще может лопнуть прямо на ходу от перегрева. Что же по этому поводу говорит закон? С 1 июня по 31 августа шипованные шины под запретом. С 1 декабря по конец февраля зимние шины обязательны для легковых и небольших коммерческих автомобилей до 3,5 тонн на всех колесах. А вот липучки, то есть нешипованные зимние шины, можно использовать круглый год. Закон этого не запрещает. Правда, в регионах могут быть свои более строгие правила по срокам использования зимних шин. Весна и осень – это время, когда вы сами решаете, на чем ездить, ориентируясь на погоду. Но помните, штраф грозит вам, если вас поймают на шипованной резине летом. Но чаще всего инспекторы вообще на самом деле смотрят на состояние протектора. Если он стерт, менее 4 мм для зимних шин и менее 1,6 мм для летних шин, стопудово будет штраф. И помните, даже если резина выглядит хорошо, менять ее стоит каждые 5-6 лет с даты производства, потому что со временем она попросту теряет свои свойства.
0: Автонапоминалка.
1: Будьте внимательны, водители. Летом вас могут ожидать неприятные сюрпризы в виде штрафа за нарушения, которые часто совершают именно в жаркое время года. Вы не поверите, но среди самых распространенных – парковка на газоне. Ну, видимо, потому что зимой зачастую газоны у нас усыпаны снегом и сугробами, а вот летом где припарковаться? Конечно, на газоне. Здесь, опять же, штраф зависит от региона, но для сравнения, в столице они начинаются от 5000 рублей. Для организации суммы значительно выше – до 300 тысяч рублей. Также не стоит мыть машину во дворе, в лесу или у водоема. За это могут привлечь к ответственности по статье о нарушении санитарных норм. Штраф до 500 рублей. Или, например, за порчу земли, хотя, скорее всего, будет выписано одно и другое. Здесь уже сумма от 3 до 5 тысяч. Мытье автомобиля в водоеме обойдется вам в сумму от 1,5 до 2 тысяч рублей. И не забывайте, что выбрасывать мусор из машины, даже окурок, запрещено и карается штрафом до 50 тысяч рублей. И еще один частый летний грешок – это чрезмерная тонировка. Если ваши передние стекла пропускают менее 70%, готовьтесь к штрафу в размере 500 рублей. Если не исправите, могут последовать и более суровые меры, вплоть до ареста. Напомню, что с 9 января этого года в России заработали повышенные штрафы за неправильную перевозку детей. Теперь недобросовестный водитель будет вынужден заплатить 5000 рублей вместо 3. Кстати сказать, то же касается и ваших питомцев. Ваша животина не должна ограничивать вам обзор или затруднять управление автомобилем. Штраф в размере 500 рублей. И главное, помните, друзья, правила дорожного движения действуют круглый год, и лето здесь не исключено.
2: Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
3: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм и забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН ИП 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков вместе и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
7: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
2: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
3: 28 мая, 17:00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев. А также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха до плюс 13. Возможен дождь, ветер западный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки-Димитрова, 77-Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
8: Мам, а мам?
9: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
10: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

собою жертвовать без меры, хоть одному не дать упасть, заставить жить своим примером. Я умираю.

0: страсть. Это рок. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы улучшения жилищных условий, развития уличной сети и повышения безопасности дорожного движения обсудили в правительстве Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в этом году благоустраивается 34 общественных пространства. На это выделено более 300 миллионов рублей. 29 мая будет заключен контракт по самому крупному объекту программы – парку Олимпийский в Володарском районе Брянска. Остальные объекты находятся в процессе контрактации. По словам главы региона, на реализацию трех проектов-победителей в 10-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды предусмотрено свыше 278 миллионов рублей. В Брянске начинается подготовка к новому отопительному сезону. С первых дней лета к выполнению всех необходимых технологических мероприятий приступают поставщики коммунальных услуг и управляющие компании. Отмечается, в рамках национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» городскими властями заключены контракты на капитальный ремонт и строительство муниципальных объектов тепло- и водоснабжения. Соответствующие работы пройдут в том числе и в поселке Белые берега. Будет отремонтировано почти 2500 метров бордовического водовода. Ранее сообщалось, несмотря на мороз и обилие снега, минувшая зима прошла без серьезных аварий. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 2700 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями оперативно устранялись возникающие ситуации, что и позволило предотвратить перебои с отоплением. Добавлю, в правительстве России ранее отметили важность обеспечения теплом и водой жилых объектов и организаций наиболее пострадавших населенных пунктов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, для чего в Брянской области были приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. В Кремле назвали проявление неонацизма на Украине опасным для Европы. Москва заявляет, удары украинскими беспилотниками по мирным объектам в России не являются военными действиями, а лишь демонстрируют сущность киевского режима. Комитет Государственной Думы подготовит обращение к парламентам других стран из-за терактов в Луганской Народной Республике. Напомню, ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, Россия начинает последовательно наносить системные удары по военным промышленным предприятиям в Киеве, включая те, где создают беспилотники, используемые киевским режимом при содействии специалистов из стран НАТО. Добавлю, Владимир Путин заявил, ситуация на фронте для вооруженных сил Украины, а также дезертирство становятся катастрофическими. Российский президент отметил, верхушка киевского режима разворовывает западную помощь, вплоть до военного имущества, необходимого украинским солдатам, а затем ударами по гражданским объектам России пытается отвлечь внимание от своих проблем. Владимир Путин заявил, преступление против человечности – единственный вид правонарушений, к которым не должен применяться принцип о сроке давности, а во всех остальных случаях он необходим. Президент отметил, срок давности – это институт, призванный защищать интересы государства и общества, но если он вообще не применяется, то это вступает в противоречие с интересами и государства, и самого общества. Он также напомнил, в России обсуждается установление срока давности по приватизационным сделкам и отметил, что постараются ускорить принятие решений по данному вопросу. Ранее сообщалось о законопроекте, разработанным Минэкономразвития по срокам давности и порядку их исчисления при оспаривании сделок о приватизации. Документ был согласован с Минфином и Минюстом и внесен на рассмотрение правительства, согласно которому подать иск об отмене решения о приватизации можно будет в течение 10 лет. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 67 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 30 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 17 градусов тепла. Атмосферное давление – 730 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – около 7-9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: города. 3-2 радио.
1: Он был разведен, как мост в Питере, а на вечном поиске, как

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха до плюс 13. Возможен дождь, ветер западный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм. И забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков вместе и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
5: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
6: 12+.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: 28 мая, 17:00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев. А также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87,9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
10: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Три-два радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Впервые в своей истории Брянская область принимает первенство и чемпионат Центрального федерального округа по конному спорту. Состязания, в которых соревнуются 60 пар всадников из Москвы, Калуги, Твери, Курска, Орла, Смоленска и Подмосковья, сегодня определят сильнейших. В первый день соревнований, напомню, участники состязались в спорте высших школ. Накануне прошла дисциплина кросса, а сегодня, в заключительный день соревнований, участники определят сильнейших в конкурсе преодоления препятствий высотой до 115 сантиметров. Также состоится закрытие и торжественное награждение победителей. Победителей и призеров. Соревнования проходят в Навлинском районе на территории конно-спортивного комплекса «Журавка». Брянские атлеты успешно выступили на открытом чемпионате Европы, который является отборочным турниром для Olympia Pro Powerlifting. Брянские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты. Так, Сергей Белохонов, выступая в многослойной экипировке, выжил 320 килограммов в жиме лежа в весе 88 килограммов, несмотря на травму кисти, и таким образом квалифицировался на престижные соревнования в Соединенных Штатах. Другой брянский атлет Сергей Сычев также показал впечатляющий результат, выжив 205 килограммов без экипировки при весе 82,5 килограмма. Он занял первое место в личном зачете и второе в абсолюте, что и обеспечило ему квалификацию на Олимпия Про. Таким образом, спортсмены из Брянска продемонстрировали высокие спортивные достижения и стали гордостью региона. Брянские армрестлеры привезли бронзу открытого кубка Тульской области. Турнир объединил опытных спортсменов из различных регионов. Сильную конкуренцию брянцам составили хозяева площадки – тульские рукоборцы. Несмотря на серьезное сопротивление соперников, брянские спортсмены продемонстрировали отличную технику, выносливость и стальной характер. Успешные выступления в личном зачете позволили команде набрать достаточное количество очков. В итоге брянские армрестлеры уверенно вошли в тройку лидеров общекомандного зачета, уступив только хозяевам еще одной команде. Брянские теннисисты завоевали награды на турнире «Севастопольский вальс». Представители брянской спортшколы «Горизонт» отличились в парном разряде. Второе место заняла Варвара Ковалева в паре с Дарьей Душкиной. На третьем месте оказалась Мария Дущак в паре с Лилией Пескун. Напомню, на старте лета Брянск примет всероссийские соревнования по теннису «Хрустальный мяч». В турнире, который состоится в теннисном центре «Брянск», сыграют сильнейшие спортсмены страны в возрасте до 17 лет. Победителей определят в одиночном и парном разрядах. Брянские «Динамовцы» сыграют против одноклубников из Владивостока. В ближайшую субботу подопечные Андрея Кончельскиса дома проведут матч 16-го тура второй лиги А и сразятся с футбольным клубом «Динамо Владивосток». Дальневосточная команда на данный момент занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. Поединок первого круга, который проходил для брянцев в гостях, завершился, напомню, крупной победой «Динамо Владивосток» со счетом 4-0. Встреча 16-го тура состоится на брянской площадке. Начало матча в 7 часов вечера. Для лиц старше 6 лет. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. Сегодня у нас в гостях инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганды безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна. Добрый день, Екатерина.
5: Здравствуйте, Екатерина.
4: Приближается лето, а это значит, что скоро у детей начнутся самые долгожданные каникулы. Если подвести итог детского травматизма в учебный период с января 26 года, расскажите, пожалуйста, какая статистика сейчас связана с детским травматизмом на территории областного центра?
5: С начала года на территории областного центра у нас зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, связанных с участием детей, в результате которых трое детей получили травмы. Все автоаварии связаны с наездами на несовершеннолетних детей-пешеходов. В прошлом году за аналогичный период у нас произошло 6 автоаварий, в которых 7 человек получили травмы. Но тут стоит отметить, что несмотря на общее снижение аварийности с участием детей, наблюдается рост с участием детей-пешеходов. Все автоаварии, повторюсь, 3 ДТП, зарегистрированы с их участием. А в прошлом году такая автоавария была одна. Таким образом, у нас рост плюс 20%.
4: Расскажите, пожалуйста, какие обстоятельства происшествий этого года?
5: К счастью, все живы, но характер травм у нас серьезный. В первом дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 2 февраля в советском районе города Брянска, 9-летний мальчик переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель отвлекся, не заметил, не успел и совершил наезд на ребенка. В результате аварии ребенок получил субархидениальное кровоизлияние, закрытую черепно-мозговую травму и перелом лунной кости. Был госпитализирован в медицинское учреждение. Следующая автоавария произошла у нас ровно через неделю, 9 февраля, уже в Володарском районе областного центра. Там 11-летняя девочка переходила проезжую часть дороги на запрещающий красный сигнал светофора для пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия она получила перелом шейки плечевой кости и также была госпитализирована в лечебное учреждение. Завершает нашу статистику аварийности третье дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 20 апреля на улице Литейной в Бежецком районе города Брянска, где 12-летний подросток перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Стоит отметить, что в момент автоаварии сигнал светофора был красным для пешехода. В результате автоаварии ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и был отвезен домой с назначением лечения после осмотра в медицинском учреждении.
4: Таким образом, получается, что есть автоаварии по вине детей.
5: Да, в двух последних случаях как раз установлена вина у детей. Красный сигнал светофора и неустановленное место. Тут у нас, к сожалению, тоже большой отмечается рост с 0 до 2 по вине несовершеннолетних.
4: Получается, что красный сигнал светофора и переход в неустановленном месте – это самые распространенные причины ДТП.
5: Все верно. Со стороны детей-пешеходов так оно и есть. Но в общую копилку нарушений со стороны детей можно добавить еще выход из-за объекта, ограничивающего обзор. То есть транспортное средство, кусты. Нередким получается случаем, когда ребенок, не убедившись в своей безопасности, подвергает свою жизнь опасности сам. Данные нарушения свидетельствуют об отсутствии у детей твердых практических навыков поведения на дороге и, как следствие, неумение юных участников дорожного движения ориентироваться в дорожно-транспортной обстановке.
4: Екатерина, расскажите, пожалуйста, как же им помочь и научить ориентироваться в такой непростой транспортной среде?
5: Мне кажется, в первую очередь, самым главным аспектом здесь является проведение полной профилактической работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма всех субъектов профилактики. И госавтоинспекции, и управление образования, в том числе и школы, которые к ним относятся. Это и дополнительные какие-то кружки и секции. То есть, чтобы везде профилактика проходила на должном уровне.
4: И, конечно же, родители, чтобы чаще объясняли детям, как правильно переходить дорогу. Без них никуда.
5: Родители – это самое главное, это стержень, от которого мы должны отталкиваться. Здесь без их участия, без их роли не будет должного полноценного профилактического воздействия. Родители несут самую большую роль в воспитании законопослушного участника дорожного движения.
4: Как ГИБДД работает в этом направлении?
5: Со стороны госавтоинспекции проводит широкомасштабная профилактическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, начиная от лекций в школах, профилактических мероприятий, акций, конкурсов, викторин. Ну, к слову, допустим, у нас на сегодняшний день уже более 700 лекций проведено сотрудниками госавтоинспекции во всех общеобразовательных учреждениях областного центра, таких как школы, детские сады, средние специальные учреждения, высшие учебные учреждения. То есть профилактика ведется постоянно, ежемесячно. Стараемся сделать полный охват общеобразовательных учреждений областного центра. Но не забываем, опять же, про роль родителей. Здесь мы тесно сотрудничаем с управлением образования. И, допустим, одной из форм является выступление на родительских собраниях, где мы доводим анализ аварийности, статистику, приводим причины, последствия дорожно-транспортных происшествий, разъясняем законодательство в области обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, рассылка в мессенджерах тоже одна из форм нашего взаимодействия, да, с управлением образования и также воздействием на родителей. Факт ДТП произошел по вине, не по вине ребенка. Мы стараемся кратко, сжато направить для размещения в социальной сети ВКонтакте. У каждой школы есть, да, там своя группа ВК, в родительские чаты, чтобы родители могли ознакомиться, по какой причине произошло дорожно-транспортное происшествие. Вина водителя, значит, упор на родителей, что они точно так же являются водителями транспортных средств, что нужно снижать скоростной режим. Вина ребенка, не забываем, значит, о том, что нужно проговаривать с детьми алгоритм безопасного перехода, где правильно, на какой сигнал светофор. То есть работа в данном направлении ведется большая, кропотливая. Но помимо этого, хотелось бы еще остановиться и на том, что работа ведется не только теоретическая нами, то есть это от сухого лекции, да, там, ну и профилактические мероприятия, это акции. В каждой школе у нас есть отряд юных инспекторов дорожного движения, которые являются нашими помощниками, которые точно так же обучают детей, выходят с нами на акции. Мы совместно ходим в классы с отрядами ЮИТ, проводим какие-то викторины, там, конкурсы рисунков, подводим подсчеты этих, да, подводим итоги данных конкурсов. Но и отдельно госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, такие как акции среди водителей, пропусти пешехода, внимание там лето, внимание каникулы, где при беседе с водителем напоминаем им о том, что все-таки нужно в первую очередь обращать внимание и снижать скоростной режим перед пешеходными переходами. И если, допустим, исходя из анализа аварийности, как у нас сейчас вот все три дорожно-транспортных происшествия произошли в понедельник. Мы отталкиваемся, значит, нужно отработать в понедельник. Мы делаем оперативно-профилактическое мероприятие, в рамках которого нацеливаем автоинспекторов на работу с несовершеннолетними пешеходами, чтобы они пресекали административные правонарушения со стороны несовершеннолетних, разъясняли, как правильно переходить проезжую часть дорог, вели беседы с детьми, ну и, конечно же, с водителями транспортных средств. Подобное оперативно-профилактическое мероприятие у нас было 18 мая, в понедельник, которое называлось «Ребенок-пешеход». Вся вышеперечисленная работа была организована на должном уровне сотрудников госавтоинспекции.
4: Таким образом, помимо самостоятельной работы госавтоинспекции, у вас организовано сотрудничество со школами и другими организациями, причастными к профилактике детского травматизма на дорогах.
5: Все верно. В целом, основными компонентами системы профилактики детского дорожного травматизма, детского дорожно-транспортного травматизма являются органы исполнительной власти. На местном уровне это управление образования Брянской городской администрации, образовательные учреждения, в структуре которых работают педагоги, владеющие знаниями основ безопасности жизнедеятельности и методами обучения и воспитания школьников данному предмету. А также это организации и ведомства, прямо или косвенно причастные к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Совместно с управлением образования Брянской городской администрации у нас есть план по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на учебный год, который выполняется обеими сторонами, как нами, со стороны госавтоинспекции, так и школами города Брянска. Касаемо других организаций, то в Брянской области имеется Центр технического творчества, на базе которого расположена лаборатория безопасности. Это организация, на базе которой имеется комплекс технических и методологических инструментов, позволяющий обучить детей навыкам безопасного поведения в транспортной среде. Госавтоинспекция также тесно сотрудничает с данной организацией, в частности, с лабораторией безопасности. Мы проводим совместные выезды в учебные учреждения. Там идет теория и практика. Практика на улице, если позволяют погодные условия, с отработкой алгоритма безопасного перехода проезжей части дороги или какие-то другие другие мероприятия, такие как участие в фестивале профессии. Такое мероприятие будет организовано 31 мая у нас на Кургане, где будет и госавтоинспекция, и лаборатория безопасности. Будем совместно обучать детей безопасному поведению в транспортной среде.
4: Спасибо большое, Екатерина. Напомню, что у нас в гостях была инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганды безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна.
5: Спасибо. До свидания. Всего доброго.
3: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех.
1: Реклама. Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальный проекта России. 0+.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: В литературном памятнике слова о полку Игореве можно найти упоминание о баяне, древнерусском певце, который сам слагал песни и сам их пел, сопровождая игрой на гуслях. Баян прославлял доблесть князей, воодушевлял войска на битвы, восхвалял жажду славы дружинниками. Согласно одной из версий, он некоторое время жил на Брянщине и был любимцем местных князей. Благодарные брянцы воздвигли в древнем городе Трубчевске памятник славному древнерусскому певцу. В 1975 году Трубчевск отметил свое тысячелетие. В честь этой даты в центре парка был установлен памятник баяну. Традиционно Трубчевск проводит в своем городе праздник на земле баяна. В Брянске памятник баяну тоже есть. Баян со своими гуслями сидит на вершине Покровской горы у ног боевого коня богатыря Пересвета.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом».

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха до плюс 13. Возможен дождь, ветер западный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: больше идти.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В регионе 32 полдень.
2: 3-2 радио. Новости.
3: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Предпринимательское сообщество Брянской области представлено в самых различных отраслях и сферах экономической деятельности региона. Как подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, малый и средний бизнес занимает сейчас достойное место в строительстве и сельском хозяйстве, промышленности и торговле, образовании и информационных технологиях. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, несмотря на непростые вызовы современности, открываются современные производства, создаются новые рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. Особенного уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Временно исполняющий обязанности губернатора выразил уверенность, опыт и энергия, нестандартный подход и широкий спектр мер государственной поддержки позволят реализовать новые идеи и проекты. В Брянске в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов возводят школу на 1225 мест. Учебное заведение будет оснащено современными классами, лабораториями, спортзалом и доступной средой для занятий хобби, а также общения со сверстниками. Отмечается, это позволит каждому ребенку раскрыть свои уникальные качества и таланты, чувствовать себя уверенно и максимально проявляться. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, школа – это кузница кадров экономики региона, ведь именно здесь, по словам руководителя области, закладывается основа, знания и стремление будущих специалистов различных профессий. И задача властей Брянского субъекта Федерации – создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Добавлю, за 3 года по президентской программе капитального ремонта школ в Брянской области было приведено в нормативное состояние 66 учреждений образования, еще 20 школ отремонтировали за счет областного бюджета. Российские предприниматели демонстрируют способность быстро отвечать на новые вызовы от перестройки рынков под современные реалии до разработки систем защиты предприятий от беспилотников. Крупному бизнесу, в том числе и членам Российского союза промышленников и предпринимателей, удается сочетать свои финансовые интересы с задачами развития страны. Ранее Владимир Путин подчеркнул, совместная работа по совершенствованию договорно-правовой базы административных условий работы бизнеса в России будет продолжена. Предстоит реализовать механизм взаимодействия компаний с государством, в том числе с Министерством обороны. Для этого необходимо выработать правила по финансированию таких мер и обеспечению предприятий средствами защиты, в том числе путем предоставления возможных отсрочек по налогам или неприменения штрафных санкций, если бизнес временно не может выполнить обязательства из-за восстановления инфраструктуры. Российские регионы не получат полномочия по администрированию водительских штрафов за нарушения, выявленные с помощью комплексов фото- и видеофиксации. Речь в данном случае идет о превышении скорости, проезде на красный сигнал светофора и других распространенных составах Кодекса об административных правонарушениях. Власти таким образом рассчитывали разгрузить ГИБДД и повысить эффективность контроля. Решение не предоставлять российским субъектам полномочия по оформлению штрафов с дорожных камер напрямую затрагивает миллионы российских автомобилистов, поскольку вопрос касается не только технических нюансов, но и доверие к системе контроля нарушений. В автомобильном сообществе данная тема вызвала широкий резонанс. Многие опасались, что передача функций регионам приведет к увеличению числа спорных штрафов и снизит прозрачность системы. Правительство и Министерство внутренних дел поддержали решение оставить все как есть, чтобы избежать дополнительных рисков для водителей. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 67 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 30 копеек. Сейчас в Брянске около 17 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 730 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – около 8-10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клинские состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе

0: Реклама.
1: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм. И забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН-И 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 11. Возможен дождь, ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.

0: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: В связи с расширением производства предприятия группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
6: 28 мая, 17:00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев, а также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87,9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
7: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Кажется, что весь город спит, и только ты в нем один. Большую

0: твоего города. 3-2 радио. Венские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Друзья, лето на носу. Наступает период, когда хочется сбросить с себя лишний груз проблем и укатить куда-нибудь вдаль за новыми впечатлениями. И вот ровно тут, прямо с первых слов, вам напоминание. Есть несколько строгих правил, которые стоит помнить абсолютно всем автолюбителям летом. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Перво-наперво, друзья, ну пора бы уже переобуться, да? Зимняя резина – это не шутки, особенно в летнюю, жаркую, знойную, палящую погоду. Она сделана из мягкого материала, который солнце просто плавит. Из-за этого тормозной путь автомобиля увеличивается на целых 4 метра. Представьте, насколько это опасно. Машина становится менее управляемой и хуже слушается руля. Плюс ко всему, бензина будет уходить значительно больше. А еще зимняя резина летом стирается достаточно быстро. В худшем случае вообще может лопнуть прямо на ходу от перегрева. Что же по этому поводу говорит закон? С 1 июня по 31 августа шипованные шины под запретом. С 1 декабря по конец февраля зимние шины обязательны для легковых и небольших коммерческих автомобилей до 3,5 тонн на всех колесах. А вот липучки, то есть не шипованные зимние шины, можно использовать круглый год. Закон этого не запрещает. Правда, в регионах могут быть свои более строгие правила по срокам использования зимних шин. Весна и осень – это время, когда вы сами решаете, на чем ездить, ориентироваться на погоду. Но помните, штраф грозит вам, если вас поймают на шипованной резине летом. Но чаще всего инспекторы вообще на самом деле смотрят на состояние протектора. Если он стерт, менее 4 мм для зимних шин и менее 1,6 мм для летних шин, стопудово будет штраф. И помните, даже если резина выглядит хорошо, менять ее стоит каждые 5-6 лет с даты производства, потому что со временем она попросту теряет свои свойства.
0: Автонапоминалка.
1: Будьте внимательны, водители. Летом вас могут ожидать неприятные сюрпризы в виде штрафа за нарушения, которые часто совершают именно в жаркое время года. Вы не поверите, но среди самых распространенных – парковка на газоне. Ну, видимо, потому что зимой зачастую газоны у нас усыпаны снегом и сугробами, а вот летом где припарковаться? Конечно, на газоне. Здесь, опять же, штраф зависит от региона, но для сравнения, в столице они начинаются от 5000 рублей. Для организации суммы значительно выше – до 300 тысяч рублей. Также не стоит мыть машину во дворе, в лесу или у водоема. За это могут привлечь к ответственности по статье о нарушении санитарных норм. Штраф до 500 рублей. Или, например, за порчу земли, хотя, скорее всего, будет выписано одно и другое. Здесь уже сумма от 3 до 5 тысяч. Мытье автомобиля в водоеме обойдется вам в сумму от 1,5 до 2 тысяч рублей. И не забывайте, что выбрасывать мусор из машины, даже окурок, запрещено и карается штрафом до 50 тысяч рублей. И еще один частый летний грешок – это чрезмерная тонировка. Если ваши передние стекла пропускают менее 70%, готовьтесь к штрафу в размере 500 рублей. Если не исправите, могут последовать и более суровые меры, вплоть до ареста. Напомню, что с 9 января этого года в России заработали повышенные штрафы за неправильную перевозку детей. Теперь недобросовестный водитель будет вынужден заплатить 5000 рублей вместо 3. Кстати сказать, то же касается ваших питомцев. Ваша животина не должна ограничивать вам обзор или затруднять управление автомобилем. Штраф в размере 500 рублей. И главное, помните, друзья, правила дорожного движения действуют круглый год, и лето здесь не исключение. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке. Пилот Морковка запрашивает посадку.
3: Дача на связи. Посадку разрешаю.
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
4: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
2: Встречаемся в аэро.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. «3-2 радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня я хочу рассказать вам о том, что такое неоправданное ожидание. Потому что это самое, наверное, обидное и самое разочаровывающее из того, что может с нами произойти. Мы мечтаем о чем-то, представляем себе, фантазируем. Потом, когда случается то событие, о котором мы фантазировали, представляли и мечтали, оказывается не таким. Или человек, о котором мы фантазировали, мечтали, представляли себе, оказывается другим. Больно, обидно, досадно, жалко и так далее. Но обратите внимание, я не зря повторил несколько раз: фантазируем, мечтаем, представляем, потому что в этом и состоит самый большой подвох неоправданных ожиданий. Неоправданные ожидания — это наши фантазии, наши придумки и наши какие-то ожидания, ничем не подкрепленные в отношении другого человека или события. И вот поэтому они не оправдываются, вот поэтому они разрушаются, вот поэтому редко сбываются, и вот поэтому так разочаровывают, потому что в мечтах они прекрасны, они интересны, вызывают позитивные эмоции, в реальности все получается наоборот. Почему я об этом говорю? Потому что мы часто живем в иллюзиях. Мы часто себе фантазируем, не желая принимать реальность. А потом, когда мы больно об нее ударяемся, мы начинаем искать причины. Мы начинаем винить кого-то, мы начинаем говорить, что жизнь несправедлива и так далее. А все, что нужно было сделать, это просто реально оценить ситуацию. Да, если вы реально оцените, окажется, что человек не так уж и хорош, как вам казалось. Да, этот бизнес, наверное, не стоило начинать. Да, эти люди не так хорошо к вам относятся, как вы мечтали, или как вам хотелось бы мечтать. Но это не даст вам поводов разочаровываться дальше. Это не позволит вам фантазировать себе до такой степени, чтобы попасть в депрессию. Это убережет вас от ненужных трат времени и каких-то материальных ресурсов. Поэтому оценивайте свои ожидания, свои фантазии, свои представления на реальность. Говорите, насколько здесь реальности, вот честно, а насколько я придумываю. И если это больше половины, ну подумайте, правда ли все так, как вы себя фантазируете. И если нет, то зачем вы это делаете? Иногда мы прячемся за фантазиями от действительности, но это не самый хороший выход. Чем ближе вы к реальности, тем меньше неоправданных ожиданий с вами произойдет. Это был «Метод Карлова».
0: Твое радио твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. «Семь» – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Этажи. Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48. 7.32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 11. Возможен дождь, ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Если вы только что к нам присоединились, то в эфире программа «Родительский час». С вами я, Катя Гольц, и сегодня у нас приглашенные эксперты Елена Кухтенкова. Лен, тебе слово.
2: Здравствуй, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Все те, кто не равнодушен к воспитанию и развитию детей. Как обычно, в среду мы с вами говорим о том, как же помочь нам и нашим детям. И сегодня у нас такой завершающий эфир, поскольку мы уходим на летние каникулы. Вернемся с вами в сентябре уже. А сегодня эфир такой, мы подпродумали с нашей гостьей, чтобы за лето как раз-таки вы смогли какие-то привычки внедрить, и было легче в начале учебного года. У нас в гостях сегодня Евгения Соломенная, это нутрициолог, парафармацевт, мама двоих, я бы сказала так, взрослых уже парней, да. И сегодня мы будем говорить об ошибках, мы разберем три ошибки, которые часто родители не замечают, но они очень часто являются причиной того, что детям тяжело учиться в школе, падает внимание, падает усидчивость, успеваемость, соответственно, тоже снижается. Здравствуй, Женя, спасибо большое, что пришла рассказать нам о своем опыте и поделиться.
3: Добрый день, меня уже, да, представили, я практикующий специалист в этой сфере, работаю с детками, с мамами. Ну, в первую очередь я начинаю работу с мамой, потом только начинаю с детками, потому что все идет из семьи. И Лена сегодня сказала, мы обсудим очень важные вопросы касаемо здоровья наших деток, а непосредственно связано больше, да, с их успеваемостью в школе, да, наличие энергии и основные моменты. Лен, ты озвучишь ошибки, которые мы разберем.
2: Давай
3: сегодня
2: постепенно мы будем, не будем, будет такая тайна, особенно
1: интрига.
2: Интрига, да, мы начнем постепенно, так что слушайте до конца, не будем все. В конце мы подведем итог, что у нас были за ошибки, и, конечно же, Женя поделится еще, что можно сделать, чтобы их предотвратить, если вы увидели, да, какие-то точечки, да, стопорные, мы не просто скажем, вот здесь все неправильно, да, но и что делать, куда посмотреть, мы тоже разберем. Не будем такую интригу, да, создавать. Но давай сразу так вот прям начнем, так скажем, в целом. Да? И такая вот давай, твоя топ-ошибка первая, да, вот, которую чаще всего ты видишь.
3: Ну, часто я вижу, как у деток и у взрослых, это отсутствие завтрака с утра, потому что нужно рано встать, быстренько собраться, побежать в школу, времени всегда мало, все в торопях, и поэтому отсутствие завтрака, пожалуй, наверное, это одна самая частая ошибка или недочет, да, который есть в семьях.
1: Давайте сразу скажем, что такое нормальный завтрак.
3: Что такое нормальный
2: завтрак? Сразу подожди, сначала коротко. Отсутствие коротко. Завтрака, а тут уже сразу Катя хочет, видите, идеализировать сразу. Что такое нормальный завтрак?
3: Давай. Нормальный Нет. завтрак, мы должны понимать, что...
1: Ну, просто прошу прощения, что перебью. Просто для кого-то это бутерброд с кофе,
2: да, вот нам надо
1: чаем.
2: Понимать, вот если человек да. слушает, вот Катя говорит, бутерброд с чаем, я завтрак есть, я вот успеваю. Вот
3: да, да, мы обязательно мы это обсудим. И классно, что Екатерина сейчас задала этот вопрос. У всех, в основном, если посмотреть, то, что показывают по телевизору, это что-то быстрое, да, хлопья с молоком,
2: круассаны,
3: кофе.
2: Вот
3: часто, здесь я уйду к тому, что скажу, что важно правильно заправлять наше тело. То есть важнейшие макронутриенты – это белки, жиры, углеводы. Мы, ну, я скажу, в каких продуктах, да, может быть, кратенько, что содержится, но вы должны понимать, то есть база одна, нам важно, чтобы был белок, чтобы был жир и чтобы был обязательно углеводы. Если мы возьмем бутерброд с кофе, да, то есть это что? Это быстрый углевод. То есть это не полноценный прием пищи. Мы знаем, из чего он должен состоять, да, белки, жиры, углеводы, и, следовательно, собираем нашу тарелочку. То есть это каша, сложный углевод. Детям это крайне важно, потому что у них активная мозговая деятельность, у них активный рост, они физически активны, и поэтому без углеводов, углеводы – это основной источник энергии. Но важно здесь сложный углевод, то есть это должна быть каша.
2: Давай, вот, три каши, топ-3 каши, которые ты рекомендуешь.
3: Гречка, овсяная, но овсянка не быстрой варки. Вот эта овсянка, можно взять ля монастырская, там 15-20 минут, которая варится.
1: Только хотела сказать, которая от 15 минут варится.
3: Да, это важно, потому что чем мельче измельчена крупа, тем меньше полезных веществ в ней остается. Потому что в зерне, я вам скажу, наиболее важно это ее оболочка. В оболочке содержится много полезных нутриентов для нашего организма. Вот, так, что я сказала, гречка, овсянка. Ну вот, я люблю киноа на самом деле. Не все...
2: Сейчас все скажут, ой, что вот это?
3: Ну, это вот мой топ.
2: Ну, а для детей, давай, кстати, не все дети любят.
3: Да, не все дети. Пшенка. Вот кто не любит киноа, пшенка тоже прекрасная каша. Вам лайфхак, как быстро приготовить овсянку, запарить ее на ночь кипяточком. Утром вы встали, подлили немножко водички, буквально 5 минут у вас каша готова.
2: Как раз 20 минут можно не стоять. Я, кстати, также гречку заливаю.
3: Вот да, ну, гречка, тоже, овсянку, гречка аналогично.
2: То есть, по сути, можно не стоять. Если вы с вечера продумали кашу, то есть, да, каша точно будет. Добавляем туда маслица, да?
3: Обязательно. Сливочное масло. Вот второй наш важный макронутриент – это жиры. Жиры, во-первых, это и источник у нас энергии тоже, помимо углеводов. И он, жиры очень важны у нас и для других процессов, и для процессов пищеварения, чтобы у нас на жиры откликается наша... желчный пузырь и запускаются качественно.
1: И продолжим мы сразу же после короткой рекламы. Присоединяйтесь к нам в трансляции ВКонтакте.
0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухлев и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальный проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире наша еженедельная программа «Родительский час». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в студии наши эксперты, детский нейропсихолог Елена Кутенкова и наш приглашенный эксперт, нутрициолог Евгения Соломина. Лен, тебе слово.
2: Мы поговорили в первой части, так начали разбирать первую ошибку. Это отсутствие завтрака у детей. Женя уже поделилась, что это самый важный, по сути, прием пищи для ребенка. И я тут так нейропсихологически тоже скажу, что на самом деле мозг, вот питание, да, Женя сказала, не только в целом для тела, а меня, например, как специалиста интересует мозг, потому что все хотят родители, чтобы пятерочка-то была, стояла, да, почему тройка у ребенка, когда он все вечером выучил, все было классно, он знал, пришел и не справился. Одно дело, когда просто ребенок там разволновался.
1: Ты хочешь сказать, что это не из-за лени? Не из-за того, что недоучено?
2: Нет,
3: продолжим про завтрак.
2: И поэтому вот мы про завтрак проговорили, и Женя сказала, что просто бутерброд и чай не подходит детям. И я тут вообще абсолютно согласна. Она уже сказала про углеводы долгие, что нам нужна каша. Также она сказала про жиры, мы туда добавляем масло. И еще у нас есть ингредиент.
3: Еще важный макронутриент – это белок. Белок – это строительный материал. Это и работа иммунной системы, да, то есть мы понимаем, что дети – это активно растущие, активно у них растет в том числе и развивается мозг, поэтому белок нам крайне важен. Но прежде чем я скажу про белок, вот хочу сказать про мозг. Почему важен завтрак, а почему это один из важнейших приемов пищи. Когда мы спим, у нас происходит очищение и восстановление организма. Это вот две важнейшие функции, поэтому вовремя важно ложиться спать и полноценно отдыхать. И очищение головного мозга у нас идет только ночью. Поэтому если мы, ну это мы еще обсудим тоже, да, если мы полноценно не восстановились, то наш мозг будет хуже работать, ребенок будет, следовательно, менее собранный, менее активный, хуже будет запоминать, и это будет приводить к определенным результатам в школе. Так вот, наш мозг очищался, восстанавливался, потратил наш организм много энергии, и если мы не дадим утром энергии с помощью еды, завтрака, да, то так организм существовать не может. Поэтому обязательно три важнейших макронутриентов – белки, жиры, углеводы – для полноценного жизнедеятельности организма крайне важен. Для работы головного мозга, для работы всех систем. То есть здесь нельзя сказать, что одна отдыхает, другая работает. Организм – это слаженная система. Абсолютно каждая система взаимосвязана. Поэтому здесь вот этот момент, Лена, про мозг, да, больше. Но, конечно, это очень-очень важно. Вот жиры, кстати, у нас питают наш мозг, да?
2: Мозг, и на самом углевод. Деле, огромное количество. Это жир, жирное, жир, жир. Вот если мы посмотрим на мозг, это жир. Вот эти все миелинизации, оболочки, которые мы
1: так
2: хотим.
1: Так еще мозг никто не называл.
2: Так на самом деле, ну просто, если сказать, просто есть, вот если мы разрежем.
1: Да,
2: вот
1: да,
2: эта вся миелинизация, которую мы хотим, да, белочно-жировая оболочка нам нужна. Поэтому завтрак важен. Давай сразу вот три белка простых, вот которые доступны всем тоже.
3: Яйцо, мясо, рыба. Пожалуйста, вы можете запечь, приготовить заранее, хранить 2-3 дня в холодильнике, утром это добавить на бутербродик. Очень легко, да, там запечь куриную грудку или индейку, это всего лишь 20 минут. Пожалуйста, на бутерброд. Кстати, про бутерброды мы с вами говорили. Вот здесь хочу сказать, все зависит, какой бутерброд.
2: Полезный бутерброд.
3: Потому что на самом деле мы можем приготовить или взять. Уже сейчас производство развивается. У нас очень много качественных и цельных продуктов. Да, цельнозерновой хлеб, если мы возьмем, намажем на него сливочное масло, положим хороший сыр на него. Да, то есть это уже совсем другой нутриент, это другой продукт. Мы можем туда положить лист салата, запеченное мясо или рыбку туда положить. И это уже совсем другой бутерброд. Это не белый хлеб с колбасой, да? То есть колбаса – это сильно переработанный продукт, который, ну, я бы сказала, больше оказывает вреда для организма, чем пользы. И я бы… вот это не цельный продукт, сильно переработанный. Вот. Поэтому бутерброд бутерброду розынь. Можно испечь самим прекрасно. Там булочки зеленой гречки. Ну, я люблю, на самом деле, я готовлю, да, дома что-то, конечно, меня спасают сейчас наши местные производители, Вкусвилл, я могу там купить уже готовые, хорошие, цельные продукты, но иногда я готовлю сама, то есть у меня есть рецепт быстрых

0: что-то может быть, какие-то заготовки. Мы всегда завтракаем дома. В школе ребенок не ест, потому что позавтракать нужно в первый час пробуждения. Это крайне важно, потому что наше тело тратило много энергии на восстановление, на очищение, да, то, что я сказала ранее, и ему важно сейчас дать энергии. Вот, поэтому, ну и школьный завтрак — это отдельная тема, да, то есть я кормлю своего ребенка дома, даю перекус в школу, и в принципе, если завтрак полноценный, и вот он учится у меня с 8:10 до часа 20, редко перекусывает, ему хватает энергии на этот период, потому что завтрак полноценный. Вот.
1: Хотя это
2: еще хотелось бы нашим радиослушателям сказать, что рыба — это не обязательно красная рыба.
0: Конечно.
2: Евгения, расскажите, пожалуйста, потому что многие почему не хотят полноценно завтракать? Именно как раз потому, что думают, что это очень дорого, и они не могут себе этого позволить. Даже когда могут, они просто не хотят на это тратиться. Очень много знаю таких людей. Мне кажется, просто мало кто знает, что можно не красную рыбу, можно любую рыбу.
1: Конечно, про полезное питание, да, что это дорого. И много разоблачений, когда сравнивают, сколько вот этот пакетик гречки-то стоит на самом деле.
0: Да, на самом деле все верно.
1: Три рыбки, давай назовем простых, вот которые можно... Который ты покупаешь.
0: Угу. Треска. Ну, треска, наверное,
1: я думала,
0: тоже не
1: что
0: совсем
1: первая.
0: Скумбрия. Скумбрия. Ну, скумбрия, здесь вопрос идет не копченая, соленая, а запеченная рыбка. Кто-то, я знаю, у меня вот сестра, она говорит: а я варю, мне нравится вот вареная, потому что само по себе мясо скумбрии, оно очень такое
2: плотное.
0: Плотное и интересное по вкусу. Если детки не хотят съесть саму рыбку, вот добавьте туда яичко. Немножко можно добавить йогурта греческого без добавок, да, или творожного сырка. И оно получится, консистенция на маске, какой ребенок, хлебушек взять цельнозерновой, подсушить немножко на сковородке, без зажарки, да, там без масла. Или в тостере сделать эту намазку, я вас уверяю, добавить
1: как
0: зелени
1: риет
0: туда.
1: Такой, правильно?
0: Да, да, да. Детки риет, это вот с удовольствием едят, это все проверено на моем ребенке. Вот, поэтому важно. То есть, если вы будете есть бутерброд с колбасой, а ребенка заставлять есть
1: вот
0: рыбу с брокколи, это не работает. Это на самом
2: максимум
0: деле не
2: на
0: работает.
2: Один раз. Даже первый на один... раз, только для интереса, когда впервые это вводится,
0: вот,
2: и все.
0: Нет, вот наоборот, когда вводится, дети очень тяжело принимают новые продукты. Елена, вот как психолог,
1: да,
0: для них это опасность. Есть, почему это родитель это не ест, а я должен есть? Может, это небезопасно?
1: Рептильный мозг говорит, да, что смотри, да, все это не едят. Именно поэтому, да, когда дети в какой-то группе детей, там в саду. Или на какой-то тусовке, угу, в лагере, они все пробуют, и ваш ребенок тоже может начать есть. Кто знает, кто за компанию, ваша подруга звонит и говорит: котлеты ел у меня, вообще попросил добавки, а дома никогда у вас котлеты не ест. Потому что там было 6 детей, они все, да, ели котлеты, и я тоже попробовала. У меня много родителей вот, говорят такой пример.
2: Тут, кстати, на эту тему можно спорить, потому что в детском саду это не работает на всех детях.
0: Ну,
2: кто-то
0: понятно,
2: не
0: что...
2: ест, нет, вообще,
1: должна быть,
2: к примеру.
1: Должна быть группа, которую ребенок смотрит как, да, такой референс.
2: Ну, как пример.
1: Да, как,
2: да,
1: пример. И, да, родитель тоже и может быть примером.
0: Тут вопрос еще, насколько отличается питание
1: домашнее
0: от садовского. Потому
1: или
0: что
1: школьного.
0: Я, честно, иногда, ну вот, у меня сердце болит за детей, когда я прихожу в кафе, часто это в обеденное время, пока жду ребенка со школы, или там у меня встреча какая-то, или в отелях на завтраках. Что едит, ест большинство
1: наггетсы,
0: детей?
1: Наггетсы, картошка, фрики.
0: Да, да, и причем это прям, ну вот...
1: Стоп! И кока-колы.
0: Да, и у меня, честно, сердце вот просто болит за детей, и я никогда не ругаю здесь родителей, с одной стороны, потому что, возможно, от своего незнания, и есть некая картинка, на которую смотрят эти родители, и они не знают другого, считают, ну там же курочка в наггете, а то, что...
2: Что, а то, что там масло, вагон.
0: Масло, да, и то, что это сделан кляр из низкосортной, там, сильно переработанной муки, да, и что такой, такого продукта будет больше вреда, чем пользы, то есть родители не понимают. Другой, картошечка, да, что казалось, картошечка жареная, кто в детстве не ел жареную картошечку, да, но картошка фри, это совсем другое, то есть какое масло, там уже идет вопрос, что и в соль добавляют определенные ингредиенты, чтобы она вот оставалась такой же хрустящей, имела определенную вкус, но и это перегружает рецепторы на языке ребенка, он потом не будет чувствовать нормальный вкус еды, то есть ему будет хотеться более сладкой еды.
1: Вкус.
0: Да, да, да,
2: это,
0: да,
2: как и в меме 90-х, если хочешь, чтобы твою еду все ели, добавь глютамат натрия.
0: Да, да, все верно.

0: Да, да, да, да, да, да.
1: Это точно. Ну, давайте мы так вот про первую ошибку, чтобы мы успели точно три, а то получится две. Первое – завтрак. Все, мы завтракаем. Женя нам рассказала такие топ своих три продукта. Я кстати, вот... треску и два еще, две
0: рыбы. Давай я третье скажу не рыбку, а
1: треска,
0: скажу
1: скумбрия и?
0: Я скажу печень трески. Ага. Здесь много полезных жирков, есть белки и есть жирорастворимые витамины. Витамин А, который очень полезен ребенку. Его точно так же можно смешать с яичком, можно добавить огурчик, зелень.
2: Вкусно.
0: Это очень вкусно, и в ней очень много омега-3, что очень важно для работы головного мозга.
1: Кто сейчас обедает или перекусывает,
2: а
1: приятного
2: еще не
1: аппетита.
2: Обедал. Мы желаем вам приятного аппетита.
1: Да, первую такую часть. Надеюсь, мы всех убедили немножко, да, простые, что это просто, это бюджетно. Давай перейдем ко второй ошибке, и как раз потом после рекламы поподробнее о ней расскажем. Какая вторая ошибка, на твой взгляд, вот идет, да, после завтрака?
0: Так, вторая, самое частое, я вижу, что детки отказываются от мяса. И мамочки говорят, ну вот мой ребенок просто не ест мясо.
1: Да, вот мы про завтрак проговорили, вот Женя сказала, курочку, индейку,
2: да,
1: а ребенок это не ест.
2: Частую фразу слышу, что мой ребенок не мясоед.
0: Да, да.
2: Это
0: да.
2: Прямо сейчас вообще, мне кажется, бич нашего времени.
1: Жень, скажи, чем это опасно? Я хочу напомнить еще раз, что мы вообще говорим все то, мы сейчас так про школьников больше, про такую когнитивную умственную нагрузку, когда мы хотим, чтобы ребенок все то, во что вы вкладываете, репетиторов, занятия, английский язык, школа, кружки, секции, чтобы это все у ребенка отложилось, так скажем, да?
2: Да, и на этот самый вопрос мы ответим сразу же после короткой рекламы. Вы, кстати, можете задать нам вопросы на 32radio.ru, будем рады на них ответить.
3: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.
10: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 32 радио.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Если вы только что к нам присоединились, то напоминаем, что в эфире еженедельная программа «Родительский час», и совсем скоро мы уйдем в отпуск. Поэтому, если у вас появятся вопросы, вы обязательно можете писать нам ВКонтакте, либо же на сайт 32 радио. Можете также писать свои предпочтения, кого вы хотите видеть в гостях, и мы обязательно их учтем. Лен, тебе слово.
1: Ну а мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях Евгения Соломина, нутрициолог, парафармацевт, мама двоих парней. И рассказывает и свой профессиональный опыт, и свои примеры, как она дома это внедряет. Все, мы говорим о трех ошибках, которые чаще всего мешают детям хорошо учиться, быть успешными, чтобы у них было много энергии. Вот как я проводила пример. Выучили все, пришли, а троечку почему-то принесли. Мы уже поговорили про первую ошибку, это отсутствие завтрака. Вторую ошибку мы начали, это то, что ребенок отказывается от мяса и не ест мясные продукты. Вот, Жень, расскажи, мы поняли, что мы знаем таких в целом, у каждого окружения есть такие люди. Расскажи тогда вот в двух словах кратко, чем это опасно? Вот почему, да, вот, ну не ест ребенок и все, вот он вегетарианец у нас.
0: Хорошо. Значит, мясо, если мы разберем, да, сначала, что, почему важно есть мясо, да, и почему это, ну вот я чаще всего вижу у своих клиентов. Значит, первый момент, то, что мясо содержит в себе очень важные питательные вещества, витамины, минералы, которые необходимы для работы организма. То есть это основной у нас все аминокислоты. Аминокислоты – это составные части белка, которые мы получаем с мясом. Зачем организм эти аминокислоты разбирает по кирпичикам, скажем так, и собирает необходимые уже новые белки для нужд нашего организма. Там строительная функция, иммунная система, белки-переносчики у нас. Кстати, чтобы витамины хорошо усваивались, у нас должно быть достаточное количество белка для того, чтобы витаминки заходили в клеточку и работали. Это источник железа, один из основных источников, потому что в растительной пище тоже есть железо, но оно усваивается совсем по-другому, идет по более сложному пути из мяса. А железо зачем нам нужно? Оно переносит у нас кислород. Без кислорода работа и функционирование организма будет замедляться, также у нас будет плохо вырабатываться энергия, да, то есть отсутствие энергии, идет замедление всех процессов и... Следовательно, будет не хватать ни сил, ни энергии.
1: Да, пример такой сразу перебью. Родителям часто говорю, когда ребенок в гипоксии, а по сути он в гипоксии сильнейший. То же самое, когда аденоиды, например, и он дышит ртом. Я говорю, вот представьте, вы такие сели контрольную писать, а вам пакет-то на голову вот надели. Вот как вы вообще сможете написать?
0: Да, вот это аналогия. То есть, и еще мясо у нас источник витаминов группы В. Витамины группы В, они нам нужны и для работы мозговой деятельности, и для детокса, и для работы иммунной системы, да, то есть это, ну, вот основные моменты, которые мы сегодня обсуждаем.
1: Хорошо, уговорила, мясо есть нужно, да, теперь почему чаще всего ребенок его не ест?
0: Первая ошибка, с которую я вижу, это когда деткам в маленьком возрасте начинают давать кусковое мясо, кусочек курицы, то есть деткам, начиная с маленького возраста, я бы даже сказала,
2: Перепрыгивают прикорм, что ли?
0: Нет, прикорм мы не берем настолько там прикорм.
1: Прикормили,
0: просто зубки выросли, ребенку, на тебе шашлык. Он попробовал своими, ну это я сейчас немножко утрирую, да, ну чтобы просто понимали о чем. На тебе шашлык. Шашлык, что это? Это жесткое мясо. У ребенка нет столько сил, чтобы это мясо разжевать.
1: В принципе, челюсти еще не развиты.
0: Дальше. Потом у деток тоже идет еще. То есть ребенок, вы должны понимать, что это не маленький взрослый. У него еще недоразвиты системы пищеварения. И вот у деток, у них физиологично снижена кислотность желудочного сока. Это то, что помогает нам для переваривания. То есть кислота желудочного сока, она не переваривает белок, она его денатурирует. То есть помогает ему разбухнуть, чтобы дальше в нижних слоях пищеварения уже протекало должным образом. То есть здесь даем кусок мяса, ребенок недостаточно переживал, кислотность снижена. У ребенка что возникает? Тяжесть, вздутие, животик.
1: Неприятное
0: болит.
1: Ощущение. Он еще плюс не понимает, где что точно
0: болит.
1: У него.
0: А
2: иногда еще и показать
0: не
2: может.
0: И здесь на подсознательном уровне организм дает команду, что эту пищу я переварить не могу. И ребенок отказывается от мяса. У меня был такой опыт, когда мы с мамочкой перешли на котлетки, на тефтельки. То есть деткам желательно, вообще я, лет до 10, может быть,
1: делать
0: до 7.
1: Делать все из фарша, правильно?
0: Рубленые котлетки там делать, то есть чтобы это все было переработано, и чтобы ребенку было легче жевать. Там запекать это или тушить в каком-то соусе с овощами, чтобы это было вот не сухое, жареное мясо.
1: Мягко, комфортно. То есть
0: поэтому
1: ребенок, да, не ест мясо, да, потому что вот ему так не понравилось, организм
0: ему
1: сказал.
0: Было тяжело, потом он понял, что у него тяжесть возникает. Да, и вот именно есть нарушение пищеварения уже, да, то есть он не может переварить этот продукт, вот, и, следовательно, дети, они чувствуют свое тело, то есть если что-то не то, они это больше никогда не будут делать.
2: Да, плюс еще мозг же уже понял, что ему дискомфортно, соответственно.
0: То есть у взрослого это может проканать, он каждый раз будет есть шашлык, петь, пить мизим, но он не откажется от этого мяса, то у детей так не работает.
1: Да, просто вот. Дети, если взрослый понимает, да, целенаправленно говорит, да, я сейчас все, вот я с собой все подготовил, я буду на шашлыках, то ребенок, у него вот связь-то есть очень хорошая, он хорошо слышит свое тело, если его там, да, не разрушили эту связь условно, но он не может это сказать. Вот очень часто на холодовом примере, вот можно привести, у ребенка хорошо обычно рецепторы работают, он чувствует тепло ему или холодно, он чувствует, что хочет он перчатки надеть или носочки, но родитель не дает возможности ему походить так, как хочет, надевает вот эти перчатки, носочки, ребенок перестает чувствовать связь, это вот как мы с питанием, да, переедание, вот это все, мы не чувствуем насыщение, быстро насытились, и ребенок, по сути, перестает чувствовать, он не понимает, он не может сказать, что я, мама, чувствую, что мне тепло, ногам мне комфортно, и то же самое с питанием.
0: С питанием, да, все
1: получается,
0: верно.
1: Вторая у нас ошибка, ребенок отказывается от мяса, мы поговорили, что это очень полезно, на самом деле, и это строительный, опять же, мясо, белок, да, в первой части мы сказали, и это очень важно. И как раз-таки вам можно посмотреть, особенно если ребенок у вас начальной школы или младше, в сторону маленьких кусочков, либо фарша, да, такой вот подытожим.
0: Ну, прям, да, прям стараться вот, чтобы это изначально потихонечку что-то
1: вести заново,
0: вводить,
1: да?
0: Да, да, заново вводить в небольших количествах. То есть, если останется какой-то дискомфорт, конечно, нужно обратиться к врачу, гастроэнтерологу, и обязательно разбирать этот вопрос, потому что никто не рождается
1: по природе
0: вегетарианцами, да, потому что мясо нам необходимо, ну, это отличный источник белка и важнейших витаминов и минералов для нашего организма, которые хорошо усваиваются.
1: Да, и очень нужен, опять же, для того, чтобы ребенок функционировал, чтобы он вас слышал, чтобы вам не 25 раз приходилось говорить с утра: «Маша, бери, давай рюкзак, пора выходить». Вот вы думаете, что мозг включился, а он не
0: включился. Здесь больше связано про отдых и во сколько ребенок лег спать.
1: Это я вообще имею в виду, что если это постоянно, да, в целом. И давай третью ошибку, потому что у нас остается немного времени, хочется все равно, да, рассказать такую. Мы поговорили, первая ошибка – это отсутствие завтрака. Угу. Вторая – ну, в завтраке тоже должен быть белок, мы напомним.
0: Обязательно. В каждый прием пищи у нас должны быть белки, жиры, углеводы, в каждый прием.
1: Второе – это то, что ребенок отказывается от мяса. Если он когда-то отказался, мы сейчас вам говорим о том, что попробуйте вернуть, либо со специалистом, либо просто по чуть-чуть самостоятельно такой микроприкорм мясом начните вводить. И третья ошибка, самая распространенная, Жень, почему вот детям тяжело, да?
0: Запоры. Детки не ходят в туалет.
1: Сейчас для многих, мне кажется, это вообще будет уделением. Давай скажем, как правильно, на самом деле, как рекомендуется вообще ходить, сколько ребенок должен ходить в туалет. Потому что для многих, я знаю, просто у меня была клиентка, которая раз в 7 дней ходила в туалет, и она не понимала, не знала, что это не
2: нормально. Она думала, что это нормально.
1: Да, да, потому что она говорит, ну, все нормально же.
0: Угу. Как? На самом деле, вот если мы говорим про детей школьного возраста, 1-2 раза в день похода в туалет, этого достаточно. Но должно быть чувство полного опорожнения и очищения, потому что если ребенок сходил в туалет и говорит: мамочка, вот я сходил в туалет, а такое ощущение, как будто-таки вот хочу, я еще хочу. То есть это все-таки мы относим к запорам. То есть перистатика не до конца сработала. Вот. И здесь важно, если ваш ребенок каждый день не ходит в туалет или вот жалуется, животик болит, дует, обращаем на это внимание, потому что здесь может, вот опять же, ошибки питания, да, то есть у нас питание влияет на весь наш процесс пищеварения. Здесь могут быть какие-то, так как ребенок развивается, может, где-то не хватает ему ферментов, может быть, у него с желчью вопрос, да, у деток, вот, кстати, я сказала, физиологично снижена кислотность, у них же также и немножечко еще, так как идет процесс развития, может застаиваться желчь, и поэтому вот важно этот момент отслеживать. Зачем нам нужна желчь? Это наш внутренний санатор. Вот когда я говорю, вот я там антипаразитарную программку ребенку делаю, говорю, какая антипаразитарная программка? У природы все задумано. Есть кислотность желудочного сока, которая убивает на там на первом, да, этапе. Второй этап – это желчь. Это наши внутренние санаторы, и нам важно, чтобы они работали как часики. Никаких противопаразитарных программ без рекомендации врача, когда там выявлено определенные там состояния, да, там тот же паразитоз. Этим занимается врач, ни в коем случае мамочка этим не занимается. Вот. У нас есть важный – это санатор, да. Это усвоение жирорастворимых витаминов. Нам важна желчь. Желчь у нас стимулирует перистатику кишечника. Желчь у нас эмульгирует жиры, которые потом с помощью ферментов у нас усваиваются, да, и идут на наши необходимые нужды, да, на строение миелиновых оболочек, на выработку энергии. Вот. И, следовательно, если у нас вот эта желчь будет ненужной концентрации, почему она может быть недолжной концентрации воды? Кстати, про воду мы забыли, очень важно. Детки должны пить водичку так же, как и взрослые. Ее должно быть достаточно, чтобы у нас желчь была текучая и достаточной концентрации. Перистатику кишечника тоже стимулирует желчь. И вот банально, если есть вопросы к желчному пузырю, у нас будет нарушение активации ферментов, которые у нас выделяет поджелудочная железа. У нас будет нарушаться перистатика, у нас не будет работать наш внутренний санатор, у нас не будут усваиваться жирорастворимые витамины. Представляете, сколько на одной желчи увязано важных задач. Вот. И вот сигналом к тому, что что-то не то возможно желчью, могут служить запоры.
1: Вот смотри, ты сказала, да, если сейчас родитель послушал и понял, что ага, мой ребенок каждый день в туалет не ходит, да, по сути. Какой-нибудь топ, что можно ввести, топ-продукт, клетчатку, еще
0: обязательно
1: что-то.
0: Вот. У нас мы должны, чтобы были овощи в каждый прием пищи, да, клетчатка, но это не просто помидорчик, огурчик, какая-то зелень, потому что клетчатки много в зелени содержатся. Цельные крупы тоже у нас содержат клетчатку. Водички. Смотрите, чтобы ваш ребенок пил водичку. Ну, литр, полтора литра. Там, конечно, все зависит от физической активности ребенка. Ну, и от комплектации, от комплекции ребенка, да, потому что детки иногда приходят на консультации в 10 лет больше, чем я. Вот, поэтому...
2: Да, в детстве нам, кстати, многим бабушки говорили, что всегда можно скушать зелень, и она поможет во многих вопросах. Сегодня был максимально полезный эфир, поэтому вы можете посмотреть его в записи в нашей официальной группе ВКонтакте. Спасибо, Евгения, спасибо, Лена. Ну и напоминаем, что программа «Родительский час» уходит в отпуск. Всем хорошего дня!

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 11. Возможен дождь, ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: два радио. В Брянске 16 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Предпринимательское сообщество Брянской области представлено в самых различных отраслях и сферах экономической деятельности региона. Как подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, малый и средний бизнес занимает сейчас достойное место в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности и торговле, образовании и информационных технологиях. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, несмотря на непростые вызовы современности, открываются современные производства, создаются новые рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. И особенного уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Временно исполняющий обязанности губернатора выразил уверенность, опыт и энергия, нестандартный подход и широкий спектр мер государственной поддержки позволят реализовать новые идеи и проекты. Порядка 3 миллионов квадратных метров жилья построено в Брянской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» за последние 5 лет. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, к 2030 году планируется ввести еще столько же. По словам главы региона, при этом важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель Брянского субъекта Федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено порядка 475 миллионов рублей. Это строительство, реконструкция, капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях, в том числе сети вода и теплоснабжения, артезианские скважины, насосные станции и водонапорные башни. Добавлю, в настоящее время в поселке Свинь Брянского района возводится детский сад на 60 мест. Завершить объект планируют в нынешнем году. Еще один проект реализуется на улице Бурова в Бежецком районе Брянска. Здесь предусмотрено строительство детского сада на 340 мест, ввод которого намечен на будущий год. В Российском министерстве иностранных дел заявили, полное игнорирование происходящего с точки зрения тех циничных подходов НАТО и стран Запада, которые Москва наблюдает, послужили главным аргументом при принятии решения Москвы нанесения систематических ударов по Киеву. Кроме того, в Российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, отсутствие предпосылок для стратегического диалога и медленный прогресс в нормализации дипломатических отношений. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, давить на Россию бесполезно, договариваться страна всегда готова. Российский президент акцентировал, мир нуждается в России, и Запад не может этого изменить. Президент напомнил, бесчисленные санкции так и не смогли сделать Российскую Федерацию изгоем в экономической и политической мировых системах. С 1 июля в России запускается новая программа льготного кредитования малых и средних предприятий. Инициатива предполагает выделение лимита в размере 150 миллиардов рублей с дальнейшей ставкой для участников, равной ключевому показателю Центробанка. Напомню, сейчас он составляет 14,5%. В обновленной версии Банк России предоставляет в рамках уже действующего лимита льготное фондирование, корпорация малого и среднего предпринимательства, поручительство за банками перед регулятором. Кредиты по ставке не выше ключевой в рамках программы стимулирования кредитования уже доступны предпринимателям из приграничных регионов. Напомню, по ней малый и средний бизнес Брянской, Курской и Белгородской областей могут получить кредит на сумму до 30 миллионов рублей без ограничений по отраслям для пополнения оборотных средств или на инвестиционные цели. Исполнение обязательств заемщиков по кредитам, выданным в рамках льготной программы, обеспечено зонтичным поручительством корпорации малого и среднего предпринимательства. Завтра днем синоптики прогнозируют в Брянске около 13 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 7 до 9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Реклама.
1: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм. И забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН ИП 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков вместе и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
3: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
4: 28 мая, 17:00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев. А также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
5: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи, посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 11. Возможен дождь, ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Друзья, лето на носу. Наступает период, когда хочется сбросить с себя лишний груз проблем и укатить куда-нибудь вдаль за новыми впечатлениями. И вот ровно тут, прямо с первых слов, вам напоминание. Есть несколько строгих правил, которые стоит помнить абсолютно всем автолюбителям летом. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Перво-наперво, друзья, ну пора бы уже переобуться, да? Зимняя резина – это не шутки, особенно в летнюю, жаркую, знойную, палящую погоду. Она сделана из мягкого материала, который солнце просто плавит. Из-за этого тормозной путь автомобиля увеличивается на целых 4 метра. Представьте, насколько это опасно. Машина становится менее управляемой и хуже слушается руля. Плюс ко всему, бензина будет уходить значительно больше. А еще зимняя резина летом стирается достаточно быстро. В худшем случае вообще может лопнуть прямо на ходу от перегрева. Что же по этому поводу говорит закон? С 1 июня по 31 августа шипованные шины под запретом. С 1 декабря по конец февраля зимние шины обязательны для легковых и небольших коммерческих автомобилей до 3,5 тонн на всех колесах. А вот липучки, то есть не шипованные зимние шины, можно использовать круглый год. Закон этого не запрещает. Правда, в регионах могут быть свои более строгие правила по срокам использования зимних шин. Весна и осень – это время, когда вы сами решаете, на чем ездить, ориентироваться на погоду. Но помните, штраф грозит вам, если вас поймают на шипованной резине летом. Но чаще всего инспекторы вообще на самом деле смотрят на состояние протектора. Если он стерт, менее 4 мм для зимних шин и менее 1,6 мм для летних шин, стопудово будет штраф. И помните, даже если резина выглядит хорошо, менять ее стоит каждые 5-6 лет с даты производства, потому что со временем она попросту теряет свои свойства.
0: Автонапоминалка.
1: Будьте внимательны, водители. Летом вас могут ожидать неприятные сюрпризы в виде штрафа за нарушения, которые часто совершают именно в жаркое время года. Вы не поверите, но среди самых распространенных – парковка на газоне. Ну, видимо, потому что зимой зачастую газоны у нас усыпаны снегом и сугробами, а вот летом где припарковаться? Конечно, на газоне. Здесь, опять же, штраф зависит от региона, но для сравнения, в столице они начинаются от 5000 рублей. Для организации суммы значительно выше – до 300 тысяч рублей. Также не стоит мыть машину во дворе, в лесу или у водоема. За это могут привлечь к ответственности по статье нарушения санитарных норм. Штраф до 500 рублей. Или, например, за порчу земли, хотя, скорее всего, будет выписано одно и другое. Здесь уже сумма от 3 до 5000. Мытье автомобиля в водоеме обойдется вам в сумму от 1,5 до 2000 рублей. И не забывайте, что выбрасывать мусор из машины, даже окурок, запрещено и карается штрафом до 50 тысяч рублей. И еще один частый летний грешок – это чрезмерная тонировка. Если ваши передние стекла пропускают менее 70%, готовьтесь к штрафу в размере 500 рублей. Если не исправите, могут последовать и более суровые меры, вплоть до ареста. Напомню, что с 9 января этого года в России заработали повышенные штрафы за неправильную перевозку детей. Теперь недобросовестный водитель будет вынужден заплатить 5000 рублей вместо 3. Кстати сказать, то же касается и ваших питомцев. Ваша животина не должна ограничивать вам обзор или затруднять управление автомобилем. Штраф в размере 500 рублей. И главное, помните, друзья, правила дорожного движения действуют круглый год, и лето здесь не исключение. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Вы все наверняка слышали словосочетания и предложения, в которых есть «да, но». Да, я бы сменил работу, но на старой я всех знаю, не нужно ничего доказывать. Да, надо бы сделать ремонт, но где взять денег? Да, ты классная, но я сейчас не готов к отношениям. Вот это словосочетание, точнее частица «но», обнаруживает внутренний конфликт. Она обнаруживает, показывает вам тот страх, который вы испытываете, который вам мешает достигнуть того, чего вы хотите после частицы «да». Да, я хочу отношений, но я не готов. Да, я чего-то хочу, но меня что-то останавливает. Обращайте внимание на эти фразы в своей речи, потому что за частицей «но» скрывается препятствие, которое мешает вам достигнуть цели. И иногда достаточно заменить «но» на «и», и препятствие исчезнет. Да, я хочу отношений и не знаю, как их начать. Или да, я хочу отношений и не готов к ним сейчас. Тогда вы будете искать варианты. Тогда вы будете думать, как достичь вашей цели. Обращайте внимание на то, что стоит после частицы «да», потому что иногда бывает так, что вы не очень этого хотите. И частица «но» помогает вам объяснить себе, почему вы не достигаете этой цели. Да, я не очень хочу отношений и поэтому себя оправдываю. Вот эта конструкция «да, но» всегда показывает, чего вы хотите и что вам как бы мешает достичь этой цели. Поэтому, когда вы так говорите, задумывайтесь, как это звучит с частицей «и». «Да, и». И тогда у вас появится способ достижения этой цели. И тогда вы поймете причины, по которым не хотите это достигать. И поймете, где вы можете взять ресурсы, чтобы все-таки этой цели достигнуть. Это был метод Карлова.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Молчи, да пей вино, все равно, не все равно, зачем? Он покурит, он устал, был он твой, теперь он стал чужой совсем.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 11. Возможен дождь, ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 3 миллионов квадратных метров жилья построено в Брянской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» за последние 5 лет. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, к 2030 году планируется ввести еще столько же. По словам главы региона, при этом важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель Брянского субъекта Федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено порядка 475 миллионов рублей. Это строительство, реконструкция, капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях, в том числе сети воды и теплоснабжения, артезианские скважины, насосные станции и водонапорные башни. Добавлю, в настоящее время в поселке Сивень Брянского района возводится детский сад на 60 мест. Завершить объект планируют в нынешнем году. Еще один проект реализуется на улице Бурова в Бежецком районе Брянска. Здесь предусмотрено строительство детского сада на 340 мест, ввод которого намечен на будущий год. В Брянске начинается подготовка к новому отопительному сезону. С первых дней лета к выполнению всех необходимых технологических мероприятий приступают поставщики коммунальных услуг и управляющие компании. Отмечается, в рамках национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» городскими властями заключены контракты на капитальный ремонт и строительство муниципальных объектов тепло- и водоснабжения. Соответствующие работы пройдут в том числе и в поселке Белые берега. Будет отремонтировано почти 2500 метров бордовического водовода. Ранее сообщалось, несмотря на мороз и обилие снега, минувшая зима прошла без серьезных аварий. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 2700 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями оперативно устранялись возникающие ситуации, что и позволило предотвратить перебои с отоплением. Добавлю, в правительстве России ранее отметили важность обеспечения теплом и водой жилых объектов и организаций наиболее пострадавших населенных пунктов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, для чего в Брянской области были приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. Предпринимательское сообщество Брянской области представлено в самых различных отраслях и сферах экономической деятельности региона. Как подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, малый и средний бизнес занимает сейчас достойное место в строительстве и сельском хозяйстве, промышленности и торговле, образовании и информационных технологиях. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, несмотря на непростые вызовы современности, открываются современные производства, создаются новые рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил, социальную ответственность деловой среды и особенного уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Временно исполняющий обязанности губернатора выразил уверенность, опыт и энергия, нестандартный подход и широкий спектр мер государственной поддержки позволят реализовать новые идеи и проекты. Вопросы улучшения жилищных условий, развития уличной сети и повышения безопасности дорожного движения обсудили в правительстве Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в этом году благоустраивается 34 общественных пространства. На это выделено более 300 миллионов рублей. 29 мая будет заключен контракт по самому крупному объекту программы – парку Олимпийский в Володарском районе Брянска. Остальные объекты находятся в процессе контрактации. По словам главы региона, на реализацию трех проектов-победителей в 10-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды предусмотрено свыше 278 миллионов рублей. Завтра днем синоптики прогнозируют в Брянске около 13 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 7 до 9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
3: 12+.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм и забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН ИП 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
8: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
1: Откуда вошло название района Чермет? После Великой Отечественной войны, тогда еще на окраине города, в небольшом деревянном доме разместилась контора по сбору вторичных черных металлов – Втормет. Старожилы утверждают, что невдалеке находилась и база, куда свозили собранный металл. Благо, после войны его было много – среди развалин домов, зданий и заводских корпусов. В этом месте располагался и лагерь немецких военнопленных. Потом стали появляться одноэтажные и двухэтажные жилые дома. За годы район сильно изменился. На месте приземистых деревянных и шлакоблочных домиков выросли 5, 9 и 11. 11-этажные дома. Появились здания роддома, пожарного депо, школы милиции, где ныне филиал Московского юридического университета УВД, Брянскэнерго, Дома спорта «Динамо», редакции газеты «Брянский рабочий», «Брянскрегионгаза». Осенью 1959 года заселили дом по улице Советской, где расположен продовольственный магазин. Квартиру получил в нем и тогдашний ректор технологического института, профессор, доктор технических наук Всеволод Васильевич Памфилов. Он-то и явился инициатором посадки лип на пустыре. Привлек к этому преподавателя и студентов. Как видим, сквер получился замечательный, а название получил «Сквер энергетиков». Стал краше после капитального ремонта дворец спорта «Динамо», расположенный рядом. Благоустроены были и спортивные площадки возле него. В этом микрорайоне и ныне расположено ЗАО «Брянскторчермет».
0: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
2: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 8. Облачно, с прояснениями, ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: Приунились друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке. Пилот Морковка запрашивает посадку.
5: Дача на связи. Посадку разрешаю.
6: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
7: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
8: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
4: Встречаемся в аэро.
9: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
10: 28 мая, 17.00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев. А также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
11: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
12: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
13: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: шоу! «3-2 Радио» представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается искрометная история о любви. Спектакль «Моя последняя любовь», который состоится 6 июня в концертном зале «Дружба». В постановке примут участие брутальный Максим Дрозд, блистательно играющий сразу две роли. Также изысканная и утонченная Анна Чурина, которая покоряет зрителей своей красотой и талантом. И актриса Надежда Словецкая. Казалось бы, что главные герои не могли встретиться и уж тем более полюбить друг друга. Он и она – люди из абсолютно разных миров. Она богата, он нет. Но выясняется, что у них появляется возможность сорвать большой куш. И по всем законам литературного жанра судьба предоставит им выбор – деньги или любовь. Героям предстоит принять трудное решение. Невероятный сюжет, наполненный юмором, танцами и красивой музыкой, не оставит никого равнодушным. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 28 мая, 17:00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев, а также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

на свете. Я спешу к тебе навстречу и не думаю, что будет после. Я живу сейчас, позабыто все, что было.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 8. Облачно с прояснениями, ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

январе. Проснемся в марте, нас не раскроют. Будем вести себя тихо, это лишь мой космос. Будем читать стихи, заляжем летом, укроемся теплым пледом. И так до зимы, только никому об этом.

0: вечера. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Предпринимательское сообщество Брянской области представлено в самых различных отраслях и сферах экономической деятельности региона. Как подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, малый и средний бизнес занимает сейчас достойное место в строительстве и сельском хозяйстве, промышленности и торговле, образовании и информационных технологиях. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, несмотря на непростые вызовы современности, открываются современные производства, создаются новые рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. Особенного уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Временно исполняющий обязанности губернатора выразил уверенность, опыт и энергия, нестандартный подход и широкий спектр мер государственной поддержки позволят реализовать новые идеи и проекты. Порядка 3 миллионов квадратных метров жилья построено в Брянской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» за последние 5 лет. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, к 2030 году планируется ввести еще столько же. По словам главы региона, при этом важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель Брянского субъекта Федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено порядка 475 миллионов рублей. Это строительство, реконструкция, капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях, в том числе сети водо- и теплоснабжения, артезианские скважины, насосные станции и водонапорные башни. Добавлю, в настоящее время в поселке Свинь Брянского района возводится детский сад на 60 мест. Завершить объект планируют в нынешнем году. Еще один проект реализуется на улице Бурова в Бежецком районе Брянска. Здесь предусмотрено строительство детского сада на 340 мест, ввод которого намечен на будущий год. В Российском министерстве иностранных дел заявили, полное игнорирование происходящего с точки зрения тех циничных подходов НАТО и стран Запада, которые Москва наблюдает, послужили главным аргументом при принятии решения Москвы нанесения систематических ударов по Киеву. Кроме того, в Российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, отсутствие предпосылок для стратегического диалога и медленный прогресс в нормализации дипломатических отношений. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, давить на Россию бесполезно, договариваться страна всегда готова. Российский президент акцентировал, мир нуждается в России, и Запад не может этого изменить. Президент напомнил, бесчисленные санкции так и не смогли сделать Российскую Федерацию изгоем в экономической и политической мировых системах. С 1 июля в России запускается новая программа льготного кредитования малых и средних предприятий. Инициатива предполагает выделение лимита в размере 150 миллиардов рублей с дальнейшей ставкой для участников, равной ключевому показателю Центробанка. Напомню, сейчас он составляет 14,5%. В обновленной версии Банк России предоставляет в рамках уже действующего лимита льготное фондирование, корпорация малого и среднего предпринимательства, поручительство за банками перед регулятором. Кредиты по ставке не выше ключевой в рамках программы стимулирования кредитования уже доступны предпринимателям из приграничных регионов. Напомню, по ней малый и средний бизнес Брянской, Курской и Белгородской областей могут получить кредит на сумму до 30 миллионов рублей без ограничений по отраслям для пополнения оборотных средств или на инвестиционные цели. Исполнение обязательств заемщиков по кредитам, выданным в рамках льготной программы, обеспечено зонтичным поручительством корпорации малого и среднего предпринимательства. Завтра днем синоптики прогнозируют в Брянске около 13 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 7 до 9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое. И качай вместе с «Аэро».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: 28 мая, 17:00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев. А также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 8. Облачно с прояснениями, ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Друзья, лето на носу. Наступает период, когда хочется сбросить с себя лишний груз проблем и укатить куда-нибудь вдаль за новыми впечатлениями. И вот ровно тут, прямо с первых слов, вам напоминание. Есть несколько строгих правил, которые стоит помнить абсолютно всем автолюбителям летом. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Перво-наперво, друзья, ну пора бы уже переобуться, да? Зимняя резина – это не шутки, особенно в летнюю, жаркую, знойную, палящую погоду. Она сделана из мягкого материала, который солнце просто плавит. Из-за этого тормозной путь автомобиля увеличивается на целых 4 метра. Представьте, насколько это опасно. Машина становится менее управляемой и хуже слушается руля. Плюс ко всему, бензина будет уходить значительно больше. А еще зимняя резина летом стирается достаточно быстро. В худшем случае вообще может лопнуть прямо на ходу от перегрева. Что же по этому поводу говорит закон? С 1 июня по 31 августа шипованные шины под запретом. С 1 декабря по конец февраля зимние шины обязательны для легковых и небольших коммерческих автомобилей до 3,5 тонн на всех колесах. А вот липучки, то есть нешипованные зимние шины, можно использовать круглый год. Закон этого не запрещает. Правда, в регионах могут быть свои более строгие правила по срокам использования зимних шин. Весна и осень – это время, когда вы сами решаете, на чем ездить, ориентируясь на погоду. Но помните, штраф грозит вам, если вас поймают на шипованной резине летом. Но чаще всего инспекторы вообще на самом деле смотрят на состояние протектора. Если он стерт, менее 4 мм для зимних шин и менее 1,6 мм для летних шин, стопудово будет штраф. И помните, даже если резина выглядит хорошо, менять ее стоит каждые 5-6 лет с даты производства, потому что со временем она попросту теряет свои свойства.
0: Автонапоминалка.
1: Будьте внимательны, водители. Летом вас могут ожидать неприятные сюрпризы в виде штрафа за нарушения, которые часто совершают именно в жаркое время года. Вы не поверите, но среди самых распространенных – парковка на газоне. Ну, видимо, потому что зимой зачастую газоны у нас усыпаны снегом и сугробами, а вот летом где припарковаться? Конечно, на газоне. Здесь, опять же, штраф зависит от региона, но для сравнения, в столице они начинаются от 5000 рублей. Для организации суммы значительно выше – до 300 тысяч рублей. Также не стоит мыть машину во дворе, в лесу или у водоема. За это могут привлечь к ответственности по статье о нарушении санитарных норм. Штраф до 500 рублей. Или, например, за порчу земли, хотя, скорее всего, будет выписано одно и другое. Здесь уже сумма от 3 до 5 тысяч. Мытье автомобиля в водоеме обойдется вам в сумму от 1,5 до 2 тысяч рублей. И не забывайте, что выбрасывать мусор из машины, даже окурок, запрещено и карается штрафом до 50 тысяч рублей. И еще один частый летний грешок – это чрезмерная тонировка. Если ваши передние стекла пропускают менее 70%, готовьтесь к штрафу в размере 500 рублей. Если не исправите, могут последовать и более суровые меры, вплоть до ареста. Напомню, что с 9 января этого года в России заработали повышенные штрафы за неправильную перевозку детей. Теперь недобросовестный водитель будет вынужден заплатить 5000 рублей вместо 3. Кстати сказать, то же касается и ваших питомцев. Ваша животина не должна ограничивать вам обзор или затруднять управление автомобилем. Штраф в размере 500 рублей. И главное, помните, друзья, правила дорожного движения действуют круглый год, и лето здесь не исключено.
2: Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
3: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр». Фосфоритная 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Авторадио. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 28 мая, 17:00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев, а также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Почему недостаточно осознать причину? Сейчас часто говорят, что нужно осознать причину своего поведения, нужно быть осознанным, нужно жить в моменте, чтобы его чувствовать и так далее. Осознание, несомненно, важно. Осознание, несомненно, приносит какие-то знания. Но для изменений его недостаточно. Потому что, когда вы осознали причину, легче часто не становится. Потому что вы осознали какой-то травматический опыт. Да, вы понимаете, что вы не можете общаться на публике, например, потому что вас когда-то в детстве на школьной вечере обсмеяли, вы запнулись, забыли текст, случайно от волнения стали заикаться, и этот опыт остался. Да, вы его осознали, да, вы вспомнили эту ситуацию. Что она вам дает? В общем-то, она вам дает точку отсчета, от которой вы можете двигаться, потому что, чтобы эту ситуацию изменить, помимо осознания, вам нужен новый опыт. Вам нужно прожить новый опыт, позитивный, и заменить один опыт на другой. И вот тут часто нужна терапия, потому что, пытаясь найти какой-то выход, прожить новый опыт, вы натыкаетесь на это болезненное состояние, вы снова в него его вспоминаете, вы снова в него, что называется, сваливаетесь. И это ходит по кругу. Опыт повторяется, вы снова его закрепляете, говорите, нет, ничего не получается, и бросаете поиски нового решения. Поэтому, если вы осознали проблему, если вы поняли, в чем проблема, попробуйте поискать новый опыт, и если не получается, самому найти. Лучше обратитесь к специалисту, который вам поможет этот новый опыт прожить, закрепить, поможет преодолеть вот эти вот эмоции негативные, которые, в общем-то, вам и не дают этот новый опыт получить. Поможет этот новый опыт позитивный закрепить и, как в этом примере, уже не бояться выступлений. И дальше спокойно, качественно выступать на публике. Ищите причины и находите способы проживать новый опыт. Это был метод Карлова.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 8. Облачно с прояснениями, ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Реклама.
4: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
5: Дача на связи, посадку разрешаю.
6: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
7: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
6: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
4: Встречаемся в аэро.
8: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Привет, мы брянская группа «Призраки в моем городе». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 3 миллионов квадратных метров жилья построено в Брянской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» за последние 5 лет. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, к 2030 году планируется ввести еще столько же. По словам главы региона, при этом важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами, школами и дорожной сетью. Руководитель брянского субъекта федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено порядка 475 миллионов рублей. Это строительство, реконструкция, капитальный ремонт 30 объектов в 15 муниципальных образованиях, в том числе сети воды и теплоснабжения, артезианские скважины, насосные станции и водонапорные башни. Добавлю, в настоящее время в поселке Сивень Брянского района возводится детский сад на 60 мест. Завершить объект планируют в нынешнем году. Еще один проект реализуется на улице Бурова в Бежецком районе Брянска. Здесь предусмотрено строительство детского сада на 340 мест, ввод которого намечен на будущий год. В Брянске начинается подготовка к новому отопительному сезону. С первых дней лета к выполнению всех необходимых технологических мероприятий приступают поставщики коммунальных услуг и управляющие компании. Отмечается, в рамках национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» городскими властями заключены контракты на капитальный ремонт и строительство муниципальных объектов тепло- и водоснабжения. Соответствующие работы пройдут в том числе и в поселке Белые берега. Будет отремонтировано почти 2500 метров бордовического водовода. Ранее сообщалось, несмотря на мороз и обилие снега, минувшая зима прошла без серьезных аварий. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 2700 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями оперативно устранялись возникающие ситуации, что и позволило предотвратить перебои с отоплением. Добавлю, в правительстве России ранее отметили важность обеспечения теплом и водой жилых объектов и организаций наиболее пострадавших населенных пунктов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, для чего в Брянской области были приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. Предпринимательское сообщество Брянской области представлено в самых различных отраслях и сферах экономической деятельности региона. Как подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, малый и средний бизнес занимает сейчас достойное место в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности и торговле, образовании и информационных технологиях. По словам руководителя Брянского субъекта федерации, несмотря на непростые вызовы современности, открываются современные производства, создаются новые рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. И особенного уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Временно исполняющий обязанности губернатора выразил уверенность, опыт и энергия, нестандартный подход и широкий спектр мер государственной поддержки позволят реализовать новые идеи и проекты. Вопросы улучшения жилищных условий, развития уличной сети и повышения безопасности дорожного движения обсудили в правительстве Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в этом году благоустраивается 34 общественных пространства. На это выделено более 300 миллионов рублей. 29 мая будет заключен контракт по самому крупному объекту программы – парку Олимпийский в Володарском районе Брянска. Остальные объекты находятся в процессе контрактации. По словам главы региона, на реализацию трех проектов-победителей в 10-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды предусмотрено свыше 278 миллионов рублей. Завтра днем синоптики прогнозируют в Брянске около 13 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 7 до 9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

я ухожу. Мое сердце не бьется, я не могу уже больше бороться. Жизнь — это путь для меня, он был узкий. Меня избивали за то, что я русский. Брали ту кровь.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 8. Облачно, с прояснениями, ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Друзья, лето на носу. Наступает период, когда хочется сбросить с себя лишний груз проблем и укатить куда-нибудь вдаль за новыми впечатлениями. И вот ровно тут, прямо с первых слов, вам напоминание. Есть несколько строгих правил, которые стоит помнить абсолютно всем автолюбителям летом. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автонапоминалка.
1: Перво-наперво, друзья, ну пора бы уже переобуться, да? Зимняя резина – это не шутки, особенно в летнюю, жаркую, знойную, палящую погоду. Она сделана из мягкого материала, который солнце просто плавит. Из-за этого тормозной путь автомобиля увеличивается на целых 4 метра. Представьте, насколько это опасно. Машина становится менее управляемой и хуже слушается руля. Плюс ко всему, бензина будет уходить значительно больше. А еще зимняя резина летом стирается достаточно быстро. В худшем случае вообще может лопнуть прямо на ходу от перегрева. Что же по этому поводу говорит закон? С 1 июня по 31 августа шипованные шины под запретом. С 1 декабря по конец февраля зимние шины обязательны для легковых и небольших коммерческих автомобилей до 3,5 тонн на всех колесах. А вот липучки, то есть нешипованные зимние шины, можно использовать круглый год. Закон этого не запрещает. Правда, в регионах могут быть свои более строгие правила по срокам использования зимних шин. Весна и осень – это время, когда вы сами решаете, на чем ездить, ориентируясь на погоду. Но помните, штраф грозит вам, если вас поймают на шипованной резине летом. Но чаще всего инспекторы вообще на самом деле смотрят на состояние протектора. Если он стерт, менее 4 мм для зимних шин и менее 1,6 мм для летних шин, стопудово будет штраф. И помните, даже если резина выглядит хорошо, менять ее стоит каждые 5-6 лет с даты производства, потому что со временем она попросту теряет свои свойства.
0: Автонапоминалка.
1: Будьте внимательны, водители. Летом вас могут ожидать неприятные сюрпризы в виде штрафа за нарушения, которые часто совершают именно в жаркое время года. Вы не поверите, но среди самых распространенных – парковка на газоне. Ну, видимо, потому что зимой зачастую газоны у нас усыпаны снегом и сугробами, а вот летом где припарковаться? Конечно, на газоне. Здесь, опять же, штраф зависит от региона, но для сравнения, в столице они начинаются от 5000 рублей. Для организации суммы значительно выше – до 300 тысяч рублей. Также не стоит мыть машину во дворе, в лесу или у водоема. За это могут привлечь к ответственности по статье о нарушении санитарных норм. Штраф до 500 рублей. Или, например, за порчу земли, хотя, скорее всего, будет выписано одно и другое. Здесь уже сумма от 3 до 5 тысяч. Мытье автомобиля в водоеме обойдется вам в сумму от 1,5 до 2 тысяч рублей. И не забывайте, что выбрасывать мусор из машины, даже окурок, запрещено и карается штрафом до 50 тысяч рублей. И еще один частый летний грешок – это чрезмерная тонировка. Если ваши передние стекла пропускают менее 70%, готовьтесь к штрафу в размере 500 рублей. Если не исправите, могут последовать и более суровые меры, вплоть до ареста. Напомню, что с 9 января этого года в России заработали повышенные штрафы за неправильную перевозку детей. Теперь недобросовестный водитель будет вынужден заплатить 5000 рублей вместо 3. Кстати сказать, то же касается и ваших питомцев. Ваша животина не должна ограничивать вам обзор или затруднять управление автомобилем. Штраф в размере 500 рублей. И главное, помните, друзья, правила дорожного движения действуют круглый год, и лето здесь не исключено.
2: Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
3: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр». Фосфоритная 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: путь. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 8. Облачно, с прояснениями, ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

вода на мониторы и телеэкраны. Забыть о голой, некрасивой правде, замен на голову.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром до плюс 9. Возможен дождь, ветер западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Это страсть. Это рок.
1: Народу!
2: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно!
3: Незаконное мероприятие.
2: Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Горы стоят за свою семью!
3: Ваша незаконная!

я молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь. Войны будешь и не будешь, да и

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром до плюс 9. Возможен дождь, ветер западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Это солнечная система. Но в этой системе есть конкретная тема.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 9. Возможен дождь, ветер западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...